Фаэтон лихой пылись под копыт бороды моих коней. Отскакал свое старый фаэтон, годы мимо пронеслись. Под шармарку мне

поутру тихой улицей пройду. Чья-нибудь звезда осветит мне путь,

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся, радио прибывает.

0: В эфире «Радио Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
1: Ассаламу алейкум, добрый день, дорогие слушатели. У микрофона Мурат Алигимов, основатель маркетинг-клуба Дагестана и эксперт по системному маркетингу. В эфире «Мастерская маркетинга» – подкаст о том, как работает современный бизнес и маркетинг без лишней теории, с понятными примерами и практическими инструментами. Сегодня у нас в гостях Магомедова Раисат Абдулхакимовна, арт-директор туристического комплекса «Главрыба». Раисат, добрый день.
2: Добрый день, уважаемые слушатели.
1: Сегодня мы с вами выбрали тему эфира, которая звучит так: 1 миллион гостей в год. Секреты дагестанского туризма. Мне кажется, очень большая, интересная, амбициозная цифра. Но прежде чем мы начнем, я вот часто, когда провожу этот эфир, мы слышим слово «маркетинг», но каждый его понимает по-своему. Давайте начнем с простого. Вот как вы объясните, что такое маркетинг человеку, который далек от этой сферы?
2: Маркетинг – это, наверное, мост между компанией и клиентами, который помогает создавать такие взаимовыгодные условия, отношения.
1: Отлично сказано. Возьмем себе на заметочку. Знаете, каждый гость нашей программы – это отдельная история, и я уверен, ваше не исключение. Расскажите немножко о себе, как начинали, почему выбрали именно сферу туризма и работу в «Главрыбе».
2: Работу в «Главрыбе» выбрала меня сама, можно так сказать. В «Главрыбе» я работаю, в следующем году будет как 10 лет. Наша компания активно развивается как туристический комплекс. Самой «Главрыбе» 21 год уже, как есть это место. Там раньше были фруктовые сады, было форелевое хозяйство. Оно и сейчас есть, уже модернизированное, усовершенствованное. В «Главрыбу» я попала совершенно, можно сказать, случайно. Меня пригласили и попросили помочь в организации первого такого большого мероприятия на территории комплекса под слоганом «Лето Дагестан Главрыба». Это было такое открытие после того, как мы запустили веранду первую для наших гостей. Это была веранда на 200 человек, где подавали исключительно нашу форель, жареную на мангале, и нарезку из овощей, чуду и какие-то виды хинкала. Вот с этого началась моя история. У нас были артисты приглашенные, известные, были танцевальные группы, для детей было организовано много досуга, аниматоры приглашенные, также детская площадка была в тот день абсолютно бесплатно для всех. Я даже помню свои переживания по этому поводу, мероприятие было такое масштабное. Мы давали рекламу о том, что она будет, и я очень переживала, что гостей не будет. Меня успокаивали, что гости придут. Я еще помню, смотрю на открытые ворота главного входа и говорю своей сестре, которая стояла рядом: «Они идут, они идут».
1: Ну, все прошло нормально?
2: Все прошло отлично, все были в восторге. На второй день меня взяли на работу как арт-директора.
1: Я надеюсь, вы на самом деле обогатили эту команду, и с тех пор я слежу за деятельностью «Главрыбы», вижу огромное количество мероприятий, которые там проводятся.
2: Да.
1: Но, знаете, Дагестан на самом деле богат красивыми местами, и конкуренция всегда есть, и даже вокруг «Главрыбы». Вот как вы выделяетесь, вот какое позиционирование вы сегодня выбрали для комплекса, и почему такое?
2: «Главрыба» вообще уникальный проект, рожденный из любви вот к месту, к этой земле. У нас, мы еще отличаемся от всех других проектов уникальным расположением. У нас рядом самая узкая часть Сулакского каньона, наша пещера в скале, о которой говорят все. Мы сами находим на просторах интернета столько классных роликов с описанием этой пещеры. До сих пор смотрим, как в первый раз, любуемся. Форель, которую мы выращиваем. У нас полный цикл производства. То есть мы в первую очередь все готовим у себя, закупаем у местных фермеров исключительно. Также рестораны. У нас есть ресторан быстрого питания «Причал». Это для тех, кто торопится, может быстро перекусить и поехать дальше. Ресторан авторской премиальной кухни «Айва», с которой у нас очень много классных коллабораций с московскими проектами, с проектами Аркадия Новикова, известного ресторатора. «Аварал» – ресторан с классной концепцией «Возвращение к истокам». Это ресторан, любимый нашими гостями извне. Они так могут погрузиться в культуру Дагестана, ознакомиться с кухней нашей национальной, такой богатой и разнообразной. Ну и самый любимый, наверное, гостями до сих пор остается тот самый ресторан «Главрыба». Мы даже решили не менять его название, оставить как оно есть, потому что там еда понятная нашим гостям, та самая форель, которую жарят на мангале, просто приправляют специями и все. И там есть еще такое уникальное блюдо – форель в кукурузной муке. Это мама нашего основателя так готовила, и эта рыба остается самой популярной в нашем меню.
1: Отлично. Знаете, наш подкаст – это про инструменты, про кейсы и так далее. Вот хотелось бы сегодня вместе с вами окунуться в мир главрыбы. Дело в том, что я думаю, что многие из наших слушателей знают про внешнюю оболочку, то, что постоянно видно. Вот хотелось бы немножко узнать, что сегодня у вас в плане маркетинга работает, какие инструменты лучше всего заходят. Можете рассказать про какие-то конкретные примеры, может быть, цифрами?
2: В нашем случае очень хорошо работает сарафанное радио и инфлюенс-маркетинг. Вот сейчас мы организовывали пресс-тур с приглашенными московскими блогерами, которые ведут социальные сети очень активно. У нас и свои каналы продвижения хорошие, у нас странички очень популярные в социальных сетях. Также наши ребята, у нас молодая команда, и ребята, многие ведут блоги о работе на главрыбе. Это нам тоже помогает популяризировать это место, и людей складывается классное впечатление, они чувствуют себя причастными к такому проекту. Вот недавно мы провели пресс-тур, приглашено было 15 человек, они освещали на своих страницах, что все хорошо в Дагестане, что регион абсолютно безопасный, можно ехать.
1: Это все были приезжие?
2: Все были приезжие. Мы дружим и с местными блогерами, и регулярно приглашаем блогеров российского масштаба. К нам иногда бывают такие международники-блогеры тоже прилетают, видят в соцсетях нашу тарзанку, хотят прыгнуть именно у этого парня, который так интересно шутит, Асадула, тоже, который работает у нас уже на протяжении 5 лет, как запустили пещерный комплекс.
1: А что такое пресс-тур в вашем понимании? Можете раскрыть его больше?
2: В нашем понимании вот именно этот пресс-тур мы организовали так. Обычно мы привозим блогеров, возим их в Дербент на смотровые площадки самые популярные, и у нас на территории, разумеется, весь спектр развлечений им предоставляем. Они это уже освещают в своих социальных сетях, которые ведут. Кто-то пишет статьи также. Мы сами отправляем презентации в средства массовой информации, чтобы публиковали. Вот, например, человек 15 мы в этот раз вместе с нашим пресс-секретарем повезли на Черкесскую гидроэлектростанцию. Мы с вами знаем, что это самая большая гидроэлектростанция в России. Они это освещали, что там максимально безопасно, потому что были слухи, мы хотели развеять вот эти все слухи, которые
1: возникли после потопов.
2: Да, возникли после потопов, в регионе была сложная ситуация, поэтому люди с такой опаской к этому ко всему относились. Но вот прилетел определенные люди, показали, что все хорошо, и мы это уже транслируем у себя в соцсетях, дали информацию на другие площадки, чтобы там также разместили.
1: Если не секрет, дорогое удовольствие организовать пресс-тур?
2: Пресс-тур организовать, конечно, удовольствие не из дешевых, но у нас...
1: Но оно того стоит, как я
2: понимаю. Оно того стоит, да, и у нас есть... Мы, наверное, скажу честно, мы не платим блогерам, мы им предоставляем уникальное предложение, что они могут сделать, что они увидят у нас, и на большом энтузиазме все хотят с нами сотрудничать.
1: Я почему спрашиваю, я уверен, что среди наших слушателей есть люди, которые, может быть, держат просто маленькие гостевые дома, и тогда они говорят, да, конечно, главрыба большая, ему проще. Но, насколько я понимаю, зачастую это все упирается в коммуникацию.
2: Да, в коммуникацию. Это общение, это предложение интересное. У нас, да, многие с радостью соглашаются работать, прилетают с удовольствием и освещают все.
1: Хорошо. Рассказали про те инструменты, которые работают. А наверняка есть и ошибки. Я знаю, что многие из ошибок вытаскивают какой-то полезный урок. Вот для наших слушателей можете поделиться, как эта ситуация в маркетинге, то есть, может быть, вы рассчитывали, что этот инструмент даст вам вот такой выхлоп, но в итоге это не сложилось. А может быть, что-то пошло не так, и какой-то урок вы вынесли.
2: Да, я поделюсь ошибками тоже. Основная наша ошибка, наверное, мы вовремя не запустили классный сайт с разделом бронирования именно на сайте. У нас всегда были инструменты продвижения и охваты в социальных сетях, но получается, человек, переходя на наш сайт, не находил нужную ему информацию, запрос, все, что он видит в социальных сетях. И так у нас, наверное, минус 30%, можно сказать, гостей, которые не хотят звонить, бронировать, тратить на это время.
1: А сегодня какая ситуация с сайтом?
2: Сегодня у нас сайт, сейчас классный сайт в разработке, но мы уже сделали на существующем сайте тоже возможность бронирования и как можно больше информации загрузили, которую мы даем на других площадках, чтобы гость там задерживался. А сейчас мы разрабатываем с очень крутой привлеченной командой сайт, и он уже в сентябре будет действовать. Обязательно сообщу об этом и сообщим об этом слушателям.
1: Я думаю, знаете, это связано с тем, что новое поколение, особенно зумеров, они в целом не хотят звонить, общаться, им хочется там 2-3 клика понять там, свободные, если там локации, домики, там, номера и тому подобное. И в целом сейчас как бы это направление действительно уходит в то, чтобы просто лишний раз не коммуницировать с другим человеком. Вот я скажу на своем примере, даже элементарно, когда я покупаю билеты в кино, вот это ходить на кассу, покупать очень неудобно. Вот когда появились разные виджеты у разных кинотеатров, это там в 2-3 клика ты можешь оплатить намного удобнее.
2: Да, исходя из этого, мы думали, что хватает вот информации, которую мы даем на разных площадках, но, к сожалению, нет. Со всеми сложностями, которые сейчас возникают, лучше всего работает сайт, и вот сейчас мы будем выходить на ВК, потому что ВК – это такая площадка, которая поддерживается государством, и, к сожалению, она в Дагестане не так сильно распространена, но в России пользуется популярностью.
1: Как вы думаете, с чем это связано? Есть какие-то предпосылки?
2: В Дагестане лучший маркетинг – это и самые работающие площадки. Это вот запрещенная социальная сеть. Угу. Все запрещенные социальные сети.
1: Все запрещенные в Дагестане работают.
2: Все запрещенные в Дагестане работают хорошо. Но вот ВК и Рутуб – это площадки, которые работают по всей России. И, скорее всего, ну мы уже подготовили все для выхода на эти площадки.
1: Отличное решение. Я думаю, что многие наши слушатели прислушаются к этому. И вот у меня такой вопрос. Вот лето – это понятно. А вот что делать, когда сезон заканчивается? Вот как вы привлекаете гостей в межсезонье? Есть ли у вас лайфхаки или, назовем их, маркетинг-хаки, которые вам помогают? Ну, давайте после рекламного блока.
2: Давайте.
0: Реклама. Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
8: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
0: В эфире «Радио Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
1: Так, мы продолжаем наш эфир. В гостях у нас Магомедова Раиса Абдулхакимовна, арт-директор туристического комплекса «Главрыба». Мы сегодня обсуждаем, как сделать 1 миллион гостей в год. Секреты дагестанского туризма. Если вы пропустили наш первый блог, знайте, что в итоге наша запись выйдет на Яндекс.Музыке, можно будет по поиску найти маркетинг, мастерская маркетинга. До рекламного блока, Раисат, я вас спрашивал, что вот окей, лето это понятно, а вот что делать, когда сезон заканчивается? Вот как «Главрыба» и вообще остальные ваши проекты работают в межсезонье?
2: В межсезонье мы стараемся использовать все методы продвижения. Чаще всего мы работаем с корпоративными клиентами, делаем для них уникальные предложения. У нас есть опыт работы также с крупными корпоративными клиентами. Они приезжают, у них проводят какие-то конференции в нашем конференц-зале, разумеется, размещаются у нас в отелях. И мы для них делаем какие-то выгодные предложения. Это, например, завтраки включены в стоимость проживания или скидку на общую, в зависимости от того, какие услуги они у нас, какими услугами они у нас будут пользоваться. В межсезонье мы также делаем коллаборации с московскими проектами. У нас как раз выпадали на межсезонье. Это где-то ноябрь, март, такие месяцы. Еще в межсезонье у нас проводятся тренинги. У нас есть такое интересное направление, которое мы хотим развивать. Мы уже проводили несколько тренингов. Хорика Кэмп вот недавно прошел последний. Привлекаем очень классных спикеров из других ресторанных групп. Сейчас приезжали девушка Ирина Благовещенская была, которая вещала очень доступно о налогах и налоговых изменениях. Была очень хорошая обратная связь, было много людей из сферы предпринимательства республики, с ресторанных компаний приезжали. Используем все методы, так скажем.
1: Ну, я еще заметил, что разные свадебные индустрии тоже у вас проводят невероятно классные, крутые ивенты. Это что такое? Раскройте, пожалуйста.
2: Да, мы проводим форумы. У нас был форум совместно с мама-центром Махачкалы. Приезжали спикеры и врачи, известные профессора. Фатима Арсланова привлекала всех. Был показ с девочками Аршаевыми, с другими дагестанскими брендами. Мы также плотно работаем. В первую очередь отдаем предпочтение нашим проектам. Сейчас у нас тоже в октябре планируется на площадке Аварал большой форум, бизнес-форум будут проводить. Чуть позже, пока, к сожалению, не могу раскрывать карты, чуть позже будет более полная информация. Мы используем все методы.
1: Чтобы весь год работать.
2: Да, чтобы весь год, круглый год предоставлять рабочие места, чтобы людей не сокращать и чтобы имели возможность у нас работать.
1: Ну, по поводу команды мы чуть-чуть попозже, наверное, эту тему больше раскроем, потому что действительно это большая проблема для многих проектов в туризме. А расскажите, пожалуйста, про ваши взаимоотношения с традиционными медиа, такие как ТВ-радио. Вот мы сегодня с вами находимся на радио. Мы тоже знаем, что традиционные СМИ, которые мы используем, они до сих пор сильны в определенных нишах. Вот есть ли у вас опыт использования радио или же ТВ, или других каналов?
2: Вы знаете, вот мы не заказывали рекламу на ТВ, но мы часто сотрудничаем и с федеральными СМИ, и местными СМИ. У нас постоянно снимают передачи про туризм, про
1: рыбалку.
2: Про рыбалку, да, про сельское хозяйство, потому что у нас также есть фруктовые сады, ферма своя, где все это выращивается. Я всегда говорю, когда ко мне обращаются с просьбой содействовать в съемках, что мы всегда в любое появление инфополе, поэтому, да, приезжайте, снимайте. У нас есть легендарный Абдулгапур, который всех встречает, во всех съемках участвует. Мне кажется, его уже знают все.
1: Для тех, кто не знаком с ним, расскажите про него.
2: Абдулгапур – это такая легенда главрыбы. Его узнают, мы с ним постоянно летаем в Москву. Нас Министерство туризма приглашает на выставки МИТТ, такая международная туристическая выставка проходит в Крокусе. И все бегут: Абдулгапур, мы вас ждали, мы вас узнали. Человек уже на протяжении вот с первого дня работает на главрыбе. Раньше он постоянно и часто проводил экскурсии для всех гостей. Сейчас он у нас работает руководителем службы приема размещения гостей, также встречает некоторых гостей уже.
1: Чем он известен?
2: Чем он своим подходом. Потому что к нему приезжают за вот этим ощущением, что тебя здесь ждали, что...
1: А вот помните, мы за эфиром общались с вами касательно вашего цеха, где вот все для себя производите.
2: Да.
1: Кто там...
2: У
1: работает.
2: Нас полный цикл производства, я еще раз повторюсь, у нас есть компотный цех, который производит варенье, компоты для всех наших проектов, а также на продажу мы производим, можно у нас на территории купить, кто не знает. Там работает прекрасная команда, во главе у нас тетя Айшат, которая такая потрясающая теплая женщина, тоже работает с момента основания цеха. Наше варенье из белой черешни, наверное, уже попробовали все, а если нет, то рекомендую попробовать, это очень вкусно.
1: А вот предметы народного художественного промысла, вы их закупаете для своих, как там, элементы интерьера или мебели, или сами изготавливаете?
2: У нас предметы мебели мы изготавливаем, многие предметы мебели мы изготавливали сами. У нас на территории также есть цех, у нас есть дизайнер наших проектов, архитектор Шахбан, который рисует и дает точное техническое задание ребятам. Что-то производится у нас в цеху, что-то мы закупаем у местных ремесленников, а если уже слишком большие объемы и не справляются, конечно, мы закупаем извне.
1: Так, вопрос следующий. Ну, мы послушали про ваши достижения. Здесь наверняка слушатели, каждый задается вопросом. Конечно, таким большим намного проще.
2: Вот, большими мы стали не сразу, Мурат. Мы очень органично развивались по мере поступления таких запросов от гостей, знаете. Вот я же говорю, первая веранда возникла из небольшой беседки. Она просто уже не справлялась с гостями, которые заезжали к нам регулярно. И так появилась наш первый ресторан «Главрыба» на 200 человек. Позже уже «Главрыба» ресторан разросся, появился дополнительные какие-то цеха, увеличили мангал.
1: Ну, давайте опять вернемся к истокам. Вот когда денег мало, приходится включать креатив. Я почему именно этот вопрос задаю, потому что вы у нас арт-директор «Главрыбы». А где вы искали первых клиентов с минимальным бюджетом? Может быть, вспомните конкретную ситуацию, не знаю, с бюджетом 50 тысяч рублей?
2: Вообще, конечно, вспомню. Это первые детские дни рождения, даже я помню, как у нас проводили. У нас эти же гости сейчас уже хотят проводить свадьбы, которые приходили с минимальным бюджетом, какие-то дни рождения, маленькие мероприятия сельхозного значения, ярмарки на муниципальном уровне, которые проводят, также проводились у нас. Мы всех ждали с нетерпением.
1: Угу. То есть просто организация мероприятий. Я вас слушаю, я понимаю, что большинство ваших мероприятий, событий – это все, что благодаря своими руками. То есть благодаря коммуникациям, связям, общению, уговорам и так далее.
2: Да, благодаря постоянному общению, потому что у нас с первого дня как-то получилось, что выстраивалась обратная связь с гостями. Может, потому что была личная, выстраивалась личная коммуникация. Все ребята, которые у нас сейчас доросли уже до управленцев, все они начинали с администраторов, они были 24/7 на локации, общались с гостями, спрашивали обратную связь и прислушивались к ней.
1: Ну, на самом деле это правда, потому что ваши слова сходятся еще с тем, что я вообще больше нигде не видел вот это вот отдельное помещение, где
2: Инфоцентр?
1: Инфоцентр, да. Зачастую многие почему-то локации их игнорируют, а здесь можно подойти, спросить у человека, и тебе все подробно расскажут.
2: Да. Информационные центры у нас расположены на главном входе «Главрыбы» и расположены также над форелевым хозяйством. Это такая самая проходимая локация, и гость может спросить, задать
1: любой уточняющий вопрос. Это был запрос от рынка, или вы сами решили это внедрить?
2: Это был вопрос от гостей, потому что они не знали, у кого что спрашивать. Вылавливали кого-то на территории из работников, чтобы уточнить. И вот по мере возникновения запроса сразу поставили такой небольшой инфоцентр, где гость получал ответы на все вопросы, которые у него возникают.
1: Следующий вопрос. Вы сами уже эту тему затронули, сарафан. Все мои гости, во всех моих опросах, все говорят, сарафанное радио, мощнейший инструмент. Вот. До конца при этом никто толком не понимает, как работает сарафанное радио в Дагестане. Как наше радио, прибой работает, все понимают.
2: Да.
1: А как вот сарафанное, не до конца. Я поясню. Все хотят, чтобы его рекомендовали. Все хотят, чтобы про него рассказывали. Вот. А как конкретно сделать так, чтобы тебя рекомендовали? Вот поделитесь вашим кейсом.
2: С удовольствием поделюсь. В Дагестане сарафанное радио – это не просто один из каналов продвижения, это мощный инструмент продаж. Если на Западе Google, люди смотрят Google, Booking, отзывы Яндекса, у нас, скорее всего, прислушаются к мнению соседа, друга, брата и обязательно последуют этому совету. У нас в основном на Кавказе все строится на личном доверии. Поэтому здесь слабо верят красивой рекламе, но верят такой точной рекомендации из первых уст. Благодаря сарафанному радио, знаете, у нас на открытии, поделюсь нашим кейсом, как это было, когда мы открывали ресторан «Айва» с вот нашей авторской кухней, с очень крутым приглашенным шефом, мы думали, что же сделать. Вот открытие, как-то не хотелось делать вот это большое массовое открытие. Мы решили, что соберем наших друзей проекта. На тот момент у нас уже были свои какие-то друзья проекта, предприниматели, с которыми мы дружим. мы решили их собрать всех в один день, накрыть просто красиво столы. Ресторан, причем, работал в обычном режиме. Просто на одной стороне мы встречали вот этих гостей. Мы их сами встретили, прокатили у нас на лодке, спустились вместе с ним в пещеру. И уже в конце их ждал такой накрытый красивый стол. Выходил шеф, рассказывал про эти, про еду, которую им подавали там, да, рассказывал про каждое блюдо, чем он вдохновлялся, потому что он уже на протяжении полугода готовил меню, жил у нас на территории, вдохновлялся природой Дагестана, уникальной культурой, и уже презентовал нам такое меню. Гости, конечно, были в восторге.
1: А нам, людям, которые там не были, расскажите, пожалуйста, вообще концепцию айвы.
2: Концепция айвы – это такая авторская кухня от нашего шефа, который вдохновился Дагестаном, и многие такие известные позиции в меню адаптировал под культуру Дагестана. Концепция айвы – это в том, что все сделано, там очень много моментов, которые сделаны, предметов мебели и декора, сделанных своими руками. На столе там салфетницы с долькой айвы, которых нам делала девочка-керамист, местная жительница из Дагестана. На входе там у нас висят глиняные чудушки, сделаны, такая отсылка к нашим дагестанским лепешкам. На крыше айвы можно провести самые потрясающие мероприятия. Я уверена, если гости у нас не были, им попадались эти ролики с, потому что вид со всех сторон на горы, получается, никакой декор дополнительный не нужен.
1: По-моему, даже кинотеатр там есть.
2: Конечно, у нас есть открытый кинотеатр, окна в пол с видом на изумрудную реку Сулак. У нас даже был случай, гости приехали...
1: Как красиво рассказывать.
2: Да, гости приехали после обильных дождей, и я подслушала их разговор, и одна другой говорит: я же тебе говорила, не может быть такой цвет у реки. А река была чуть-чуть мутная. Мы-то с вами, жители, знаем, что она изумрудная. А вот гости решили, что это все-таки сгенерировано чуть-чуть искусственным интеллектом.
1: Ну, вы правильно отметили по поводу особенностей нашего региона, что это все влияет на маркетинг. Вот,
2: да,
1: скажите, пожалуйста, да, вот какие культурные и религиозные особенности Дагестана вы учитываете в своем маркетинге?
2: У нас в первую очередь комплекс для семейного отдыха. Мы транслируем, популяризируем даже, можно так сказать, семейные ценности. Поэтому у нас на территории с первого дня под запретом алкоголь. Курение только строго в определенных
1: местах. Но я уверен, запрос есть на это.
2: Конечно, есть. Нам даже занижают баллы на Яндексе и прочих сайтах.
1: За то, что нет алкоголя?
2: Да, за то, что нет алкоголя.
1: Осуждаем.
2: Я согласна, осуждаем. Но нет, у нас есть свои принципы, и поэтому мы строго их соблюдаем.
1: То есть, если я правильно понимаю, это все-таки, наверное, запрос от приезжих туристов.
2: Да, от приезжих.
1: Надеюсь, туристов. От наших местных такого нету.
2: Нет, нету. От наших местных таких запросов нет. Поэтому у нас все для комфортного семейного отдыха. Будь то местные или приезжие, мы не разделяем. Нам дорог каждый гость, мы разделяем их ценности, и поэтому предоставляем все необходимое для качественного, комфортного совместного досуга.
1: Знаете, я в одном ролике, по-моему, от вашего сотрудника видел статистику от него, он делился, что раньше было там 70% приезжих туристов, а 30% местных. А сейчас все поменялось. Насколько это правда?
2: Наверное, я даже знаю, кто это был. У нас ребята очень активные, ведут свои социальные сети. Нет, изначально были и местные, и приезжие. Просто вот в последние 2 года местных гостей гораздо больше. И из соседних республик, скажу.
1: А с чем это вы связываете?
2: Я думаю, это вот природные катаклизмы повлияли, последние события, к сожалению, очень грустные для нашей республики, и, скорее всего, будем проделывать работу по возвращению и привлечению гостей из других регионов, тоже повышению туристического потенциала.
1: Я про другую даже больше, а вот почему наши стали чаще ездить?
2: Потому что у нас республика очень красивая, но у нас чуть-чуть люди тяжелые на подъем, можно так сказать.
1: Домоседы.
2: Да, домоседы такие, мне кажется.
1: Никуда не выезжают, сидят у себя дома там.
2: А сейчас стало доступнее это все, стало транслироваться больше про эти места для отдыха. Я вот иногда даже, мы разбираем, когда обратную связь от гостей, видим, что жители республики, многие не были у нас где-то на смотровых каких-то популярных или в Дербенте, которые популярны у приезжих гостей. А сейчас, я смотрю, ситуация исправляется. Зумеры, они такие, полегче на подъем. Зумеры теперь выезжают.
1: Да? Ну, надеемся, что и будет с собой подтягивать всех родителей.
2: Да, да, да.
1: А вы затронули тему, связанную с отзывами. Мы понимаем, что, в целом, хороший отзыв – это золото, с которым нужно работать. А как вы собираете отзывы от гостей? Просите или они сами оставляют? И как вы разбираете негативные ситуации, которые возникают, ну, в ИАХ везде?
2: У нас площадка большая, комплекс большой, и отзывы у нас абсолютно разные. Где-то на аттракционах может гость оставить, где-то про пещеру в скале, где-то про рестораны отзывы. С негативными отзывами мы стараемся или как-то решать на месте. Если гость обращается на месте и высказывает свое какое-то недовольство, конечно, решаем на месте и разруливаем максимально ситуацию, как в пользу и нас, и гостя, так скажем. А то, что на площадках оставляют, да, оставляют. Сейчас на Яндекс.Площадках очень много отзывов оставляют гости. То реагируем сразу. У нас есть ответственные за это. Каждый ответственный в своей зоне. Кто на аттракционах, как я уже говорила.
1: Это какая должность, как называется? Кто ответственный? Администратор?
2: У нас сейчас есть сервис-тренер Анастасия в штате. Она уже перенаправляет отзывы в каждую. Если по ресторану что-то по еде замечание, отправляется туда. Если по аттракционам, выясняется, кто, почему и как.
1: А фейки бывают?
2: Бывают. Фейки и вбросы нам встречаются очень часто. У нас свои площадки очень популярные, поэтому мы можем опровергать что-то там уже на месте на наших площадках. Давать обратную связь. Мы всегда, кстати, открыты, коммуницируем с гостями, с отзывами, которые оставляют у нас прямо на площадках. У нас страница тоже всегда были, мы никогда не закрывали ни комментарии, в личные сообщения тоже, если успеваем, разбирают, если нет, то пытаемся взять еще человека. У нас постоянная обратная связь.
1: А вот столько лет вы работаете, как вы думаете, с чем связано то, что до сих пор есть какие-то фейки или негатив? Вот. Необоснованный. С чем это природа связана?
2: Ну, это в первую очередь для повышения охватов на своих личных страницах. Вы же видите, как популяризируются негативные ролики с негативным посылом. Поэтому, к сожалению, на это влиять мы не можем, но на своих страницах опровержение дать нам никто не запрещает.
1: А, я понял, о чем вы говорите. Это такой способ, психологический прием, когда ты за счет большого пытаешься и на себя обратить внимание.
2: Да, это такие триггерные точки, они задевают, мне кажется, у аудитории. И такой хейт, мы с ним работаем.
1: И получается.
2: Да, и получается.
1: Не, на самом деле, я вот вижу, как вы на самом деле за свое дело переживаете. Часто вижу, что вы выкладываете у себя статусы, там некие опровержения, ссылки на ту или иную информацию. Это говорит о том, что вы трепетно, щепетильно к этому вопросу подходите. То есть я вот для себя, как потребитель, как человек, который со стороны наблюдает, вижу, что вы действительно каждому отзыву обращаете внимание щепетильно. Но еще один вопрос, который вы затронули, это команда. Вот, что вы не сокращаете, делаете огромное количество активностей, чтобы их сохранить. И вот я хотел бы задать вопрос касательно команды, но давайте после рекламного блока.
2: Давайте.
10: Реклама.
11: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
12: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющей женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом Киргу представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. Киргу. Ваш личный климат-контроль.
16: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
0: В эфире радио «Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов.
10: Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
1: Мы продолжаем наш эфир. В гостях у нас Магомедова Раисат Абдулхакимовна, арт-директор туристического комплекса «Главрыба». Сегодня тема эфира у нас 1 миллион гостей в год. Секреты дагестанского туризма. Раисат, дело в том, что в прошлые выходные, 11 числа, мы с коллегами маркетологов собирались на берегу моря в сторону Избербаша и обсуждали там разные инструменты. И практически все говорили, что все упирается в команду. В команду. Особенно их тяжело находить в тех местах, где туризм развивается. Расскажите, пожалуйста, про ваши инструменты привлечения и удержания команды.
2: Я, наверное, сначала расскажу немножко про нашу команду. У нас очень классная команда из ребят, которых вот выросли на месте на протяжении 10 лет, которые уже с нами работают. Есть ребята, которые пришли немного раньше, немного позже. Но ребята классные, молодые, энергичные. И болеют за этот проект вместе с основателями проекта. Могу даже раскрыть кейсы каждого, но я думаю, это займет весь эфир, поэтому не будем это делать. Мы, в свою очередь, предлагаем хороший социальный пакет. У нас вахта, которая привозит. В первую очередь мы отдаем предпочтение людям из близлежащих сел. С возникновением и развитием главрыбы нет необходимости выезжать куда-то за пределы им своего родного района в поисках большой, хорошей зарплаты. У нас на месте вы можете вырасти до определенных
1: высот,
2: можно сказать. Мы оплачиваем обучение. У нас ребята часто ездят в Москву в Новиковскую школу. Ездили в школу Сколково в Москве обучаться. Это управленцы. На месте много линейного персонала, которые возвращаются к нам в сезон работать уже вместе со своими семьями. Вот на примере Абдулгапура расскажу. И он у нас руководитель службы приема размещения гостей. Его супруга у нас старшая горничная. У нас семья садовников работает, причем работает с такой любовью к этому месту, знаете, вы вот рано утром придете, вы увидите, что они оба поливают эти растения, так ухаживают за ними с такой заботой. Конечно, небольшая текучка у нас есть, это такая сфера, опять же, у нас мы охватываем все сферы, да, в развлекательной индустрии, получается, в ресторанной сфере.
1: В гостиничном комплексе.
2: Да, в гостиничном комплексе есть у нас небольшая текучка, но я не могу даже сетовать на это, потому что команда классная, вот.
1: Нет, я, наоборот, всегда опасаюсь, там компании, где текучки нет. Это очень плохо, на самом деле.
2: У нас в следующем году, у нас будет 10 лет, как мы активно развиваем. У нас уже создано очень много семей на рыбке. Мы будем отмечать грандиозно и масштабно, я думаю, и вместе с командой, и вместе с нашими гостями.
1: Дайте немножко про внутренняк. Вот есть понятие HR-политика, есть понятие HR-менеджер, командообразование, тимбилдинг и так далее. Вот у вас есть определенные люди, которые этим занимаются, или это как-то органично получается?
2: Да, у нас есть HR, который привлекает именно на топов специалистов, как у нас есть директор по развитию, который привлекает на наши должности интересных специалистов. У нас есть HR, который подбирает линейный персонал на работу. У нас есть управленцы, которые на необходимую должность мы обсуждаем, утверждаем, и они как бы предлагают кандидатуру. Мы работаем активно и с площадками по подбору персонала тоже.
1: А вот корпоративные мероприятия для того, чтобы вот именно удержать. Я почему спрашиваю? Одно дело нанять. Хорошо, взяли, адаптировали, внедрили в должность. Потом, понятное дело, что это же как организм, знаете, как семья. То есть надо еще удержать, чтобы она не развалилась. Для этого некоторые компании, допустим, проводят какие-то там выездные мероприятия, тренинги и тому подобное. Кто-то делает просто регулярные встречи там, в формате тет-а-тет, один на один для поддержания боевого духа и так далее. У вас эта работа как выстраивается сегодня?
2: У нас эта работа выстраивается таким образом, что у нас в штате есть даже корпоративный психолог, которая, да, постоянно проводит, сейчас она, правда, в декретном отпуске, надеюсь, скоро выйдет, проводит беседы с персоналом, как-то вот какие-то негативные моменты, они могут с ней делиться. Сначала у нас такой кавказский менталитет, к ней относились очень скептически, потом приняли все-таки, уже начали делиться. У нас очень хороший социальный пакет для такое слово удержание, как будто насильно. Можно я его не буду использовать?
1: Да, другого, да.
2: Можно как-то его заменить.
1: Ну, по факту, основное, это удержание, потому что это важный момент в подборе и работе с командой.
2: Да, у нас очень хорошие условия, на самом деле, вот в сельской местности созданы. У нас трансфер до работы организован, обеды, ужины на рабочем месте. Мы отвозим домой точно так же.
1: Я почему поднимаю эту тему? На самом деле для многих компаний сегодня, Раисат, удержание – большая проблема. Взять, допустим, общепит. Давайте, например, Махачкалы. Здесь ребята, которые устраиваются там официантами, они один день могут поработать в одной компании, что-то не понравится, бросают фартук, переходят в другую компанию. И поэтому сегодня не проблема там найти, там просто чуть больше платишь, они начинают проходить. Я, например, Махачкалы рассказываю. А вот чтобы он захотел, продолжал работать, адекватно относился к критике, замечаниям, адекватно относился к чек-листам, регламентам, очень тяжело. То есть ему надо реально сделать так, чтобы он влюбился в компанию, ну, или как минимум считался с ней. Поэтому в Махачкале это большая проблема, именно удержание в сфере общепита, гостиничного бизнеса. Поэтому хотелось бы вот понять, как у вас это происходит.
2: У нас были случаи переманивания наших сотрудников. Даже был, наверное, успешный кейс. Но что поделать? В таком случае я могу процитировать. Борис Зарьков говорил: окей, пусть уходят, пусть они знают, что с какой крутой компании они ушли, с этими знаниями, которые мы им дали. У нас есть вот сервис-тренер, который собеседует, точно так же знакомит с корпоративной культурой наших сотрудников. В межсезонье мы организовываем постоянные тренинги, какие-то выезды. Вот у нас был большое мероприятие в конце года мы проводили, где наших сотрудников знакомили с нашими же локациями. То есть они там работают, они могут не знать про, например, у нас комплекс бань, Салатовские бани мы открыли, очень классные, мы дарили парение там. То есть поднимаем их мотивацию тоже. Они могут, смотря на ребят, которые там работают сейчас на хороших управленческих должностях, они видят, чего они могут добиться.
1: Карьерный тоже. Трек.
2: Да, карьерный трек видят. И у нас еще, знаете, такой проект, вы можете обратиться, вот у вас какое-то предложение возникло для, что может улучшить работу, мы всегда выслушаем, если нам это подходит, вместе с человеком-инициатором вводим это в работу.
1: А, кстати, очень хорошо подметили, потому что есть очень много ребят, которые инициативу предлагают, но ее должен кто-то реализовать, кто-то другой. И потом он обижается, почему это не реализовали. Хотя я вот, кажется, подчеркиваю, что инициатива должна быть такая, которую ты сам можешь и закрыть. А иначе это просто как ты превращаешься в некого суетолога. Да. Ты всем накидываешь эти идеи, никто их не реализует, а потом ты обижаешься.
2: Нет, все, кто приходит к нам с идеями и готов вместе с нами ее реализовывать, мы доводим всегда до конца. У нас есть много интересных кейсов тоже.
1: Так отлично. Ну, я для себя услышал, что все-таки что у вас именно как больше как большая семья, где вы каждого принимаете, максимально пытаетесь удержать, хоть вам это слово не понравилось. Да. Но в любом случае, проблема, я еще раз подчеркну, в Махачкале есть, большая текучка,
2: есть, особенно вообще. Я с вами согласна, да.
1: Особенно вообще пить. Хорошо, возвращаемся в нашу историю про маркетинг, про наших уважаемых клиентов, потому что вот вы рассказываете, что к вам люди регулярно возвращаются. Mm-hmm. Вот как вы создаете некий вау-эффект для гостей?
2: Вау-эффект для гостей мы, наверное, создаем своими локациями, в которых вкладываем в душу. Вот опять повторюсь,
1: кто занимается дизайном ваших локаций?
2: У нас есть дизайнер Шахбан.
1: Шахбан,
2: это наш штатный дизайнер, архитектор, тоже он. Кстати, я скажу больше, вот на примере того, как команда выстраивается, у нас сын Шахбана, у нас заканчивает МАРХИ в Москве, Московский архитектурный университет, и тоже какие-то проекты отца делает уже для главрыбы. Его дочь учится в РАНГХИСе в Москве. Вот эти спикеры были приглашенные. Она встретила там двух своих преподавателей, которые тоже заканчивают, уже занимаются у нас продвижением гостиниц наших, отельных комплексов.
1: Такой маркетинг поколения.
2: Да,
1: даже.
2: Уже маркетинг поколения. Вот как кофемания выстраивает свой брендинг, да, что дети уже с детства знают, куда ходить они будут. Они туда ходят с родителями, они вот умеют это все формировать с детства. Мы формируем, хотим формировать такую же культуру гостеприимства в Дагестане и популяризировать ее. Вот на примере наших салатовских бань. У нас есть очень классная премиальная баня дубовая. Мне тоже кажется, вот все, кто там был, у них возникает такой вау-эффект и желание вернуться. У нас большой банный комплекс, три такие классические бани, одна VIP-баня с бассейном и с чаном, и уже премиальная дубовая баня. Кстати, тоже вот в межсезонье мы хорошо, они у нас привлекают гостей, пользуются большим спросом.
1: Если я правильно понял, то есть летом на них такой, они именно больше для межсезонья?
2: Нет, летом тоже, кто любит баньку, они летом

0: недостаточно, он становится немножко капризным, разбалованным и так далее. Вы с этим моментом сталкиваетесь? Если да, как вы его решаете? Или для вас самое важное, что эту планку держать?
1: Вы знаете, Мурат, мы и сами постоянно совершенствуемся. Для нас самих вот работа в межсезонье, мы всегда говорим, у нас работы в межсезонье больше. Мы стараемся позиционировать себя как всесезонный комплекс, но в межсезонье у нас постоянно какие-то пересадки идут. В этом году мы полностью изменили наши сады. Вы у нас были много раз, видели, да, красивую прогулочную парковую зону. В этом году обновили всю растительность там. Полностью модернизировали форелевое хозяйство. Если там раньше было все из дерева, сейчас вы приедете, увидите там абсолютно другое, и смотрится это очень красиво. То есть мы вместе с нашими гостями, мы и сами удивляемся результату, который мы получили в итоге.
0: Вот плавно мы подходим к следующему вопросу касательно УТП. Вот в моей книге я вообще прям отдельный блок и кейс посвятил тому, что необходимо создавать уникальное торговое предложение. Хотя еще есть, кстати, есть УТП понятие, а есть еще ЭТП, эмоциональное торговое предложение. Потому что, когда плюс-минус одинаковые услуги, компания может продавать через эмоции. А вот как бы вы у себя применяете подход касательно позиционирования? Давайте, одно дело позиционирование, вы мне объясните, что это про семейный отдых.
1: Да, про семейный отдых.
0: УТП, в чем ваша фишка? Я понимаю, что у вас разные объекты, да. Соответственно, наверняка у каждого своя фишка.
1: Наша фишка, наверное, в том, что вот у нас вас всегда ждут, у нас вы можете почувствовать себя как дома.
0: Дагестанское гостеприимство.
1: Дагестанское гостеприимство, да. Каждый, кто к нам приехал, прилетел, он всегда уедет вот с самыми теплыми воспоминаниями о нас и желанием вернуться. Вернуться, потому что мы каждый год запускаем что-то новое и интересное, тот же вау-эффект, о котором вы говорили, и вернуться за этими видами. Все-таки у нас потрясающая природа, уникальное расположение. Я помню, когда мы открывали пещерный комплекс и саму пещеру в скале, у нас приезжали гости, он мне говорит: Раиса, знаете, у вас вот и Каппадокия, и Швейцария, такие виды потрясающие, вам надо... Мы, прислушавшись к нему, сразу, значит, позвали ребят с воздушными шарами, но нам объяснили, что у нас ветра не такие, как в Каппадокии, это может быть опасно. Эту идею мы свернули, но экстремальные аттракционы запустили, которые у нас очень пользуются большим спросом, экстремальная тропа, у нас вообще большие планы в отношении пещерного комплекса, который мы постепенно тоже будем реализовывать.
0: Знаете, вот я вот постоянно слышу из ваших уст про действительно истинный вариант дагестанского гостеприимства, потому что в своей практике, в своих кейсах, я знаете, чем сталкиваюсь? У нас, к сожалению, в бизнесе как происходит? Вот любой дагестанец дома максимально гостеприимный. Ну, я как минимум с этим сталкиваюсь. Но когда он приходит на работу, почему-то это гостеприимство сразу отключается. Это девочки, которые там ковыряются в телефонах, как вам не подходят, официанты и тому подобное. Но именно у вас, в Главрыбе, я вижу, что это не просто такая некая шима. У вас действительно там все ребята включены. Это сильно вас отключает, вас отличает. И вот я уверен, что ваши советы, которые сейчас дадите нам, наверное, тем, кто только начинает свой путь в туризме, будут очень ценны. Но после рекламного блока.
2: Реклама. Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92 92 36.

0: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
2: В эфире «Радио Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
3: Увы и ах, наш подкаст заканчивается, но если вы все прослушали, уже завтра в сервисе Яндекс.Музыка, задав поиски «Мастерская маркетинга», вы сможете послушать наши подкасты. Нашим гостем Магомедова Райсат Абдулхакимовна, арт-директор туристического комплекса «Главрыба». Мы сегодня обсуждали, как сделать 1 миллион гостей в год, секреты дагестанского туризма. И знаете, Райсат, я уверен, что наши слушают огромное количество людей, кто находится в туризме, будь то гиды, будь то владельцы там, гостевых домиков и так далее. С высоты вашего опыта, какие бы вы им дали сегодня практический совет?
4: Наверное, на сегодняшний день уже рынок достаточно развит в этой сфере, поэтому прежде всего изучить его. Рынок, культуру, понимание уникальности региона тоже поможет в продвижении и предложить интересные туры, услуги какие-то, которые сейчас будут пользоваться именно популярностью. А еще постоянные сотрудничества и коллаборации с ресторанами, отелями, интересными проектами, местными брендами. У нас очень классные, талантливые люди в регионе. Мне кажется, в первую очередь нужно поддерживать их тоже вот в своих проектах. А также сделать хороший сайт, выйти на ВК, да, использовать доступные сейчас площадки для продвижения.
3: Знаете, какую я вижу проблему в нашем туризме? Слишком много однотипных бизнесов стало. Все наклепали, допустим, там, на примере бизнеса, который на берегу моря. Просто человек думает, что я создам там, шале или какой-то домик, и все, у меня люди пойдут. Но я понимаю, вот, на примере вашего комплекса, что люди идут за какой-то концепцией, за законченной историей. Не просто жить в домике и там находиться, а погрузиться в какую-то историю, там, связанную с народным творчеством, погрузиться, связанную с какими-то досуговыми мероприятиями. И я вот хочу ваш ответ дополнить, что, пожалуйста, не клепайте одинаковые бизнесы. Это путь в никуда. Да, может быть, еще пару лет назад вы еще смогли что-то заработать, но дальше люди не будут выбирать просто будки, чтобы там пожить.
4: Согласна с вами, Мурат.
3: Дальше, вот смотрите, а вот если бы вы вернулись на несколько лет назад, в начало своего пути, какой бы себе совет вы дали?
4: Себе совет?
3: Да, именно в плане маркетинга, продвижения. Ну, поняли, сделать сайт, это точно.
4: Наверное, быть такими адаптивными, более гибкими в нашей сфере и быстро подхватывать тренды, еще быстрее. Мы это и так стараемся делать, но если бы еще быстрее подхватывать, адаптировать под нашу публику.
3: Ну, я понимаю, основная проблема с трендами – это то, что одно дело его подхватить, еще потестировать, он сработает
4: да,
3: или
4: да,
3: нет.
4: Да, именно у нас, я же говорю, у нас такой республика такая интересная. Здесь вот вроде бы классный проект, а вот может не зайти нашей публике.
3: Так надо что тестировать.
4: Нужно, надо тестировать,
3: или, да. Как говорят мои коллеги, я говорит, не тестирую, я говорит, синтезирую.
4: Тоже можно.
3: Так, ну, на самом деле, я с вами согласен в том плане, что сегодня для того, чтобы двигаться вперед, надо учиться не у самых больших, а у самых быстрорастущих.
4: Да, у самых быстрорастущих и самых адаптивных. Знаете, вот в состоянии сейчас все в состоянии перманентного стресса, каких-то постоянных изменений. Поэтому самые адаптивные и гибкие остаются на рынке. Или самые сильные бренды, как сейчас говорят.
3: Ну, и мне очень нравится ваш позитивный настрой, потому что я часто слушаю от коллег более такие удручающие прогнозы, что, допустим, макроэкономические показатели падают, все плохо, платежеспособность упала. У нас сегодня как раз в чате маркетолога мы как раз обсуждали там общепит, именно общепит, и там люди делились, что просто как сильно какие-то, например, Махачкалы, супермаркеты стали конкурентами, потому что в супермаркетах появились блоки с готовой едой, и туристы, и наши горожане туда ходят, покупают, а у кафе и ресторанов это все сильно просело.
4: Мы это, кстати, обсуждали у нас вот на последнем тренинге Хорика Кэмп. Выступал Евгений Демченко, тоже основатель One Price Coffee. Он это и сказал. Сейчас основная конкурентность – это готовая еда. Возле дома Перекрестки, Пятерочки, где можно кофе. Смысл кофе покупать в кофейнях, если можно там купить за 50 рублей и 60 рублей.
3: А атмосфера?
4: Рублей. Да, да, согласна с вами. А атмосферу, эмоции не купишь, поэтому каждый выбирает свое.
3: Так, давай тогда блиц.
4: Давайте.
3: Я вам буду задавать вопросы, вы можете отвечать коротко, ну или как чувствуете.
4: Давайте, давайте как чувствую.
3: Давайте, по-другому и не надо. Маркетинг в одном слове – это?
4: Можно два, это коммуникация и продвижение.
3: Все принимается. Что вас конкретно раздражает больше всего в рекламе?
4: К рекламе у меня именно вот наша местная реклама, чуть-чуть впадаю в ступор, когда вижу вот несоблюдение этических норм и использование манипулятивных тактик каких-то, чрезмерно агрессивные маркетинговые приемы в рекламе тоже.
3: Увы и ах, я на самом деле не поддерживаю, я понимаю просто коллег, что им нужно какие-то смелые творческие решения, чтобы выделиться.
4: А мне кажется, в Дагестане они слишком смелые, иногда перегибают палку, что уже не хочется.
3: Вот тогда вот этой палкой надо и по башке немножко дать.
4: Да.
3: Так, а клиент всегда прав, да или нет?
4: Мы знаете, какой философией пользуемся? Клиент всегда прав для клиента.
3: А я хотел дополнить, я считаю, что клиент не всегда прав, но он остается клиентом.
4: Да, но он остается клиентом, мы поэтому используем такую формулировку. Да, для клиента он всегда прав. В команде мы разберем ситуацию, конечно, в пользу нашего сотрудника.
3: Чему вы хотите научиться в этом году? Может быть, какой-то профессиональный или какой-то личный навык?
4: Вы знаете, я хочу научиться, вот вы сказали, что я реагирую со своей личной страницы на какие-то высказывания, да, события. Я хочу научиться этого не делать, не пропускать через себя критику и хейт. И еще хочу научиться играть большой теннис.
3: Я думаю, что первый у вас не получится, потому что вы переживаете за все это. И по поводу второго, большой теннис, а где падл?
4: Ну и падл, конечно, я вот почему, у нас площадка готовая под падл, но вот мы не успели на волну этого тренда залететь, сейчас будем думать, есть ли смысл ее делать. Ну изучаю... и падл, и теннис, говорят, теннис играть сложнее, чем падл, падл, я думаю, я научусь быстро, а теннис хочется все-таки.
3: А ваш главный принцип в работе?
4: Знаете, это всегда говорить «да», какой бы сложной задача ни была. Я всегда верю в себя и в нашу команду, и что мы справимся.
3: Райсат, большое вам спасибо за то, что приехали, нашли время, поделились внутрянкой такого большого, значимого для нашего региона проекта.
4: Спасибо вам большое за приглашение, вашим слушателям, что дослушали наш подкаст, и всех приглашаю к нам на рыбку. Будем рады всем и каждому.
3: Уважаемые слушатели, спасибо, что провели это время вместе с нами. И помните, маркетинг – это не только про продажи, но прежде всего про ту ценность, которую вы создаете для людей. Запись сегодняшнего эфира вы можете послушать уже завтра в сервисе Яндекс.Музыка, задав в поиске «Мастерская маркетинга». И не забудьте отметить в календаре уже следующий вторник, 16:00, на волнах «Радио Прибой». Мы снова встретимся в эфире. Не пропустите. До новой встречи.

0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: танцует.
1: Радиоприбой в Буйнакске.
2: Радиоприбой в Дербенте.
1: Радиоприбой в Кизилюрте.
2: Радиоприбой в Махачкале.
3: Радиоприбой в Кизляре.
4: Радиоприбой.

0: отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.
0: Реклама.
3: Найди Прибой ТВ в своем телевизоре. Кино, старое доброе и самое новое, романтические сериалы, познавательные передачи и музыкальные клипы. Оживи свой телевизор. Смотри Прибой ТВ.
4: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
2: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой.
2: Задаем настрой.

0: Реклама на радио. В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон 550-88-55». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

США, Китай, Бразилия, Австралия, Индия, Аргентина, Казахстан. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Радио «Прибой».

0: У нас сегодня пятница, 17 июля. Сегодня у нас последний, у меня, по крайней мере, рабочий день на этой неделе. Но мы работаем, радиостанция «Прибой» работает круглые сутки, да. Даже круглые сутки здесь диджеи бывают, собственно говоря. А вот, да, тусуются туда-сюда, делают фон. А я всех приветствую на волнах радио «Прибой» и желаю всем доброго утра. Рабочий день впереди. Расул Алибеков, всем хорошего настроения. Итак, поехали.
1: Реклама.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.

0: Лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Омниум Артиум Медицина Нобилиссимо. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляной фильтр и работы за наш счет. Срок акции с 10 июля по 10 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: погода.
1: 27 градусов тепла сейчас в Махачкале. Очень хорошая погода. На данный момент хорошая погода. Что касаемо погоды на сегодня, но она также будет очень на сегодня хорошая. Синоптики говорят, что в выходные у нас будет слабый дождь, слабый ветер, 2 метра в секунду, порывы до 5-7 метров. А на выходных температура воздуха составит, сейчас я посмотрю, 28-29 градусов тепла. Сегодня у нас 29. И синоптики, в общем-то, говорят, что у нас сегодня осадков не ожидается. Но у нас самый достоверный прогноз погоды, как вы понимаете, это же радиоприбой. Мы вчера говорили, что будет дождь. Дождь пошел именно в то время, когда мы и говорим. Так что ориентируйтесь на нас. Да и вообще все равняйтесь на нас. А и так все равняются на нас, потому как, да, потому как нужно равняться именно на нас. А, в общем, короткий разговор был с нашим соседом Митричем, а затем охрана, ну с охраной у нас, с нашей охраной, которая охраняет объект, где я нахожусь. А вот с ними разговор бывает очень долгий, они такие, знаете, вот я же как-то говорил, что я даже родственников привожу, чтобы поболтать со мной, не только со мной, но и с Адамом Будагиловым, болтают все время. А вот наш ведущий, кто не знает его. Я говорю: Митрич, как дела? Как дела, Митрич? Митрич говорит: ты знаешь, говорит, пока все складывается удачно. Ну, видимо, у него какой-то план есть, о котором я не знаю. Сейчас же у всех планы есть. Вот, я говорю: Колись, давай, что такого ты, в общем-то, напортачил? Он говорит: да нет, нет, все нормально. Ну, далее Митрич сделал такую многозначительную паузу и сказал: ты знаешь, говорит, Рассел, говорит, деньги кончаются раньше, чем успевают меня испортить.

0: Fancy's in the house, 1998. Flames of love. Yeah.
1: Вспомнили же музыкальная редакция эту песню-то, а? Вы знаете, существуют песни, которые словно сопровождают...

0: знаете, ничуть не менее популярен. Под одноязычным псевдонимом, который можно перевести, наверное, как утонченный, изысканный, изящный, скрывался уроженец Мюнхена по имени Манфред Алоис Зегет. В юности он учился в гимназии при монастыре Капуцинов, изучая латынь и древнегреческий, словно студент из песенки Давида Тухманова. Ну а затем, собственно говоря, пошло-поехало. И после этого, после того, как он начал петь, он стал популярным на весь мир. На радиоприбой.
1: Реклама на радио.
2: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
3: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Cybox, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоит боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Мы завершили очередной музыкальный час нашей радиостанции. Это уже история.
1: Как судьба.
0: Впереди у нас новости. Диана Гаджиева готова рассказать о них, поведать всему миру из эфирной студии «Радио Прибой». Ну, раз готова, значит, ведайте и вещайте. Все, пока.
2: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
3: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Опубликован перечень поручений президента. Дагестан и Приморский край подписали соглашение о сотрудничестве, и «Динамо» Махачкала проведет открытую тренировку для болельщиков. Теперь подробно. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума. Ключевыми пунктами документа стали меры по повышению производительности труда и эффективности экономики, совершенствованию инвестиционного климата, внедрению отечественных технологических решений и многое другое. Ряд поручений также направлен на развитие транспортной и цифровой инфраструктуры, подготовку кадров, а также расширению международного экономического сотрудничества. Со следующего года плановые индексации выплат для миллионов граждан станут двухэтапными. Страховые пенсии увеличат 1 февраля сразу на новый уровень фактической инфляции. Второй этап намечен на 1 апреля, выплаты скорректируют с учетом доходов социального фонда. В тот же день поднимут и социальные пенсии, ориентируясь на рост прожиточного минимума. Работающих пенсионеров ждет беззаявительный перерасчет в августе, его традиционно ограничат 3 коэффициентами. Военные пенсионеры получат прибавку позже всех в октябре. Дагестан и Приморский край подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает установление и расширение торгово-экономических связей, улучшение инвестиционного климата, осуществление взаимопоставок потребительской и сельскохозяйственной продукции, участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, а также обмен педагогическим опытом и налаживание прямых контактов между образовательными организациями. Работы по восстановлению автодороги республиканского значения Мамрашта-Шкапур-Араканский мост стартовали в Гиргебельском районе. Специалисты ждали снижения уровня воды в реках и приступили к работам по восстановлению полки земляного полотна дороги. На месте работает специальная техника. Махачкалинская «Динамо» приглашает болельщиков посетить предсезонное мероприятие на стадионе «Анжи-Арена». Встреча с командой запланирована на 22 июля. Вход для всех желающих будет свободным. В программу вечера войдет открытая тренировка основного состава, на которой поклонники клуба смогут увидеть команду в преддверии нового сезона. Кроме того, зрителям представят новобранцев и продемонстрируют обновленный комплект игровой формы. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
5: Радио «Прибой», где тренды Дагестана звучат первыми.
0: Сначала исполнитель.

В общем, Диана мне говорит: слушай, про футбол расскажи мне. Я говорю: расскажу. Вот было дело, как-то сборную России по футболу наградили в Кремле. А сборные по математике, физике, химии, биологии, программированию, занявшие призовые места в международных состязаниях, в Кремле не наградили. Радиостанция «Прибой» желает вам доброго утра. Извините, пожалуйста.

0: В нашем эфире прототип старой доброй песни. Мы рождены, чтобы сказку сделать с былью, преодолеть пространство и простор. Нам разум дал в стальные руки крылья, но вместо сердца пламенный мотор. Она была рождена, чтобы быть счастливой. Так и спела именно об этом Бритни Спирс. Born to make you happy. Реклама спонсора далее в нашем эфире. Расул Алибеков, всем доброе утро.
1: Карджери – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджери – это бриллианты с международным сертификатом G. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
0: Кстати, 17, 18 и 19 июля ювелирный дом Карджери отмечает день рождения и приглашает вас на клиентские дни. Выберите украшение, которое будет радовать вас долгие годы. Ждем вас по адресу улица Азиза Алиева, 8, ювелирный дом Карджери. Приходите, будет много всего интересного.

0: Те, чья молодость пришлась на вторую половину 90-х и начало нулевых, хорошо помнят симпатичного, большеглазового, знаете, такого юношу, исполняющего наивные, но в то же время красивые песни о любви. А голос молодого исполнителя с первого же звука покорял сердца слушателей и становился настоящим кумиром молодежи. А вот имя этого уникального популярного исполнителя нашей эстрады было Андрей Губин. Но при этом важно отметить, что он не только исполнял песни, которые непрерывно крутили в ночных клубах, на дискотеках, но также являлся их автором. Многие творения Губина сразу же становились популярными хитами, среди них и, конечно же, песня под названием «Ночь», которую на данный момент перепел друг нашей радиостанции Аврам Руссо, где перепел на волнах «Радио Прибой».
1: Реклама на радио. Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Недавно где-то на просторах интернета видел в преддверии отпусков отдыхающим на заметку: если гора идет к вам, а вы не мага, дуйте оттуда, это оползень. Так, что по поводу у нас погоды: 27-29, без дождя, без особого ветра сегодня.
1: Радиоприбой.

0: Приходится порой слушать песни на радио. Ну вот слушаю и ловлю себе на мысли, ну вот оно, музыка так гармонично сплетается с текстом, что возникает полное ощущение, будто ты сам проживаешь эту историю вместе с героями этой песни. Я редко так остро реагирую на музыку, но тут прям все сошлось, и мелодия, и смысл, и подача. Знаете, это очень-очень сильно. В нашем эфире «Поэты осени» со звуками прошлого. 8.35, время московское, впереди у нас много полезной информации. Далее рубрика «Пробки» на радио «Прибой». На радио «Прибой». На радио «Прибой». На радио «Прибой».
1: Реклама. Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
6: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество – эксклюзив. Телефон 68-20-40.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

В общем, сначала я буду говорить не про Махачкалу. Махачкала подождет. Между Шамиль-Калой и Унсукулем есть отрезок дороги, который, в общем-то, закрыт. Имейте, пожалуйста, это в виду. Далее. Далее, что у нас здесь? Далее, от Кикуни до... Это что за место у нас такое? Сейчас карта. Карта мне сейчас покажет. Так. Открывайся же, да, открывайся. Так, здесь вообще что-нибудь работает нормально вообще. Тут вот у нас, я имею в виду, от Гергебеля Кикуни в эту сторону, вот туда далее, ну, карта не открывает, я вот про карту говорю, же ничего нормально не работает. А вот здесь вот тоже вот закрыта дорога, тоже, если вы направляетесь в горную местность, в горы, то будьте, в общем-то, осторожны с выбором дорог, имейте, пожалуйста, в виду, лучше заранее, заблаговременно проложить маршрут и следовать заранее намеченному маршруту. Ну, а если что-то где-то, что-то случится у вас, как говорится, не дай бог, то помните о том, что есть работники ГИБДД, которые все время на чеку и которые в любом случае, в любое время придут вам на помощь. Имейте, пожалуйста, это в виду. Так, что касаемо дорожной развязки города Махачкалы, она свободна, Махачкала, пробок особо нет, вот, что могу сказать по этому поводу? Но чтобы не случилось, нужно искать положительные стороны, друзья мои. Сейчас вот тонко я подмечу. Сейчас, например, асфальт меньше изнашивается. И далее, по-моему, если такая же обстановка будет, и меньше вообще будет, знаете, как новый он у нас. Берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения. В Махачкале на данный момент пробок не наблюдается. Вот нигде скопления автомобилей просто-напросто не вижу. Соблюдайте правила дорожного движения. И самое лучшее и актуальное положение на данный момент именно для вас, уважаемые и любимые наши автолюбители. Да будет ваш бензобак полон! The best music on the best radio.

0: 8:50 по московскому времени мы предложили вам балладу полную романтики под названием «Пристань твоей надежды» в исполнении Владимира Кузьмина. Автор слов и музыки – исполнитель Владимир Кузьмин. Кстати, песня была написана в 1986 году и увидела свет на первой сольной грампластинке Владимира Кузьмина под названием «Моя любовь». Отличное исполнение, прекрасная музыка и великолепная аранжировка. И не менее замечательная концовка.
1: Реклама.
2: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» – это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550 88 55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: В сети оптик «Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляной фильтр и работы за наш счет. Срок акции с 10 июля по 10 августа. Ленинкент, Кизилюртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Диана Гаджиева сейчас новости притащила, целую кучу. Будет сейчас рассказывать про сахар, соль, упаковки, про все остальное, в общем-то. Говорит, в отпуск, говорит, хочу. Я говорю, ты знаешь, вот уйдешь ты в отпуск, первые трое суток тебе покажется, что ты просто прогуливаешь работу. Да, скорее всего, может быть, так и будет. Я говорю, нет, отпуск нам только снится, так что давай лучше будем работать. Мы это делаем с удовольствием. Ты и я, здесь больше никого нет. Новости прямо по курсу Avalon Rockstone. Они завершили час эфира на волнах радио «Прибой». Пройдемте.
1: В Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России ужесточают требования к упаковке продуктов. В Дагестане ожидается ухудшение погодных условий, и волонтеры оказывают помощь семьям Хасавюртовского района. Теперь подробно. Производители обяжут крупно указывать на упаковках содержание сахара, соли и трансжиров. Требование утвердило правительство России в рамках плана по борьбе с неинфекционными заболеваниями. Новые правила вступят в силу к февралю следующего года. Кабмине уверены, честная маркировка поможет снизить риски диабета, ожирения и болезней сердца. Контролировать исполнение будут Роспотребнадзор и профильные министерства. В Дагестане объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погодных условий. По прогнозам Дагестанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, непогода продлится несколько дней до 19 июля включительно. В отдельных районах республики пройдут сильные грозовые дожди, ливни с градом, а порывы ветра будут достигать шквалистых значений до 23 метров в секунду. Волонтеры лагеря «Единой России» «Дагестанский рубеж» оказали помощь и поддержку семьям в Хасавюртовском районе, пострадавшим от паводков. Сейчас в волонтерском лагере идет пятая смена. Добровольцы оказывают физическую, психологическую и юридическую помощь. Помогают подготовить разрушенные дома к сносу, вынести поврежденную мебель, снять шифер, демонтировать деревянные перекрытия, очищают дворы и придомовые территории от ила и строительного мусора. В Дагестане планируют оградить железнодорожные пути для защиты скота от наездов. На заседании в правительстве республики отмечено, что бесконтрольный выпас приводит к столкновениям. В числе предложенных мер – создание дополнительных площадок для содержания безнадзорных животных, резервирование территории для организованного выпаса скота, усиление контроля за соблюдением владельцами требований законодательства, а также рассмотрение возможности установки ограждения вдоль наиболее опасных участков железнодорожного полотна. Республики Северного Кавказа демонстрируют двукратный рост интереса к детским банковским картам в первом полугодии. С января по июнь свой первый финансовый инструмент получили почти 42 тысячи детей. Это на 97% выше прошлогоднего показателя за аналогичный период. Пик активности пришелся на апрель и июнь, когда карты получили порядка 16 тысяч юных клиентов банка. По данным Сбера, лидерами по количеству оформленных детских карт в текущем году стали Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия Алания. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: В общем, про упаковки и про маркировки на этих упаковках. Приносит, значит, мужик домой только что купленный телевизор. Ну, на упаковке нарисованы разные знаки, вы видели, наверное. Жена говорит: «А зачем на упаковке нарисована рюмка?» Мужик говорит: «Ха-ха, это значит, что нужно покупку обязательно обмыть». В общем, в эти утренние часы радиостанция «Прибой» желает вам, как обычно, доброго утра.

0: Каждый день в мире рождаются новые песни, и лучшие из них попадают сюда к нам на радио «Прибой». А в Дагестане обстановочка немножечко по-другому. Здесь каждую минуту рождаются новые песни. Ну, естественно, из этого большого количества нам нужно выбирать лучшие. Вот одна из этих песен была выбрана нами в самое последнее время. Это песня в исполнении Хасбулата Рахманова под названием «Верни мне душу». И премьера, собственно говоря, состоялась в нашем же эфире. Очень хорошая песня из разряда тех, которые называются «Стопудовый хит». Есть у нас чутье на хиты. А далее реклама нашего спонсора. Я же всем желаю доброго утра в эфирной студии «Радио Прибой» Расул Алибеков.
1: А сердцу плохо, плохо без тебя.
2: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8-960-417-45-58.
0: И еще здесь же немного полезной информации. 17, 18 и 19 июля ювелирный дом «Карджеви» отмечает день рождения и приглашает вас на клиентские дни. Вас ждут праздничный фуршет, приятная атмосфера и специальные акции для наших гостей. Выберите украшение, которое будет радовать вас долгие годы. Ждем вас по адресу улица Азиза Алиева, 8. Ювелирный дом «Карджеви» – это Махачкала.

0: Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Погода.
1: 28 сейчас, ветра особо не наблюдается, такой ветерок, легкий летний ветерок, плюс 29 днем, дождя не будет.
2: Вы слушаете «Радио Прибой»?

0: И вот здесь вот мы узнали, что Соренто — это обычный итальянский городок. Это Алексей Глызин в нашем эфире, великолепнейшая песня, и, ну, примечательно, что на нее не было снято ни одного клипа, хотя предложения и возможности у Алексея Глызина наверняка были. А вот песня очаровала всех своей лиричностью, и многие признавались, что обретают внутреннее спокойствие, слушая эту песню. Супер песня.
1: Поздний вечер в Соренто.
0: Алексей Глызин, радио «Прибой».
2: Реклама на радио.
3: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Компания «Борисович и партнеры».
9: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
8: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся, радио Прибой.

Это был Фарен Уильямс в нашем эфире. А до конца музыкального часа остается не так много времени, но мы насладимся пением двух дуэтов, Жаклина и Сабина Абдулаева. Они расскажут нам историю под названием «Лесгияр», и Эмин и Ани Лорак, будет здорово. Ну а далее будут новости, как обычно, Дианы Гаджиевой, которая расскажет все самые основные события к этому часу.

0: тысяч рублей. Спешите в «Мастер Дент» на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Опубликован перечень поручений президента. Дагестан и Приморский край подписали соглашение о сотрудничестве, и «Динамо» Махачкала проведет открытую тренировку для болельщиков. Теперь подробно. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума. Ключевыми пунктами документа стали меры по повышению производительности труда и эффективности экономики, совершенствованию инвестиционного климата, внедрению отечественных технологических решений и многое другое. Ряд поручений также направлен на развитие транспортной и цифровой инфраструктуры, подготовку кадров, а также расширению международного экономического сотрудничества. Со следующего года плановые индексации выплат для миллионов граждан станут двухэтапными. Страховые пенсии увеличат 1 февраля сразу на новый уровень фактической инфляции. Второй этап намечен на 1 апреля, выплаты скорректируют с учетом доходов социального фонда. В тот же день поднимут и социальные пенсии, ориентируясь на рост прожиточного минимума. Работающих пенсионеров ждет беззаявительный перерасчет в августе, его традиционно ограничат 3 коэффициентами. Военные пенсионеры получат прибавку позже всех в октябре. Дагестан и Приморский край подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает установление и расширение торгово-экономических связей, улучшение инвестиционного климата, осуществление взаимопоставок потребительской и сельскохозяйственной продукции, участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, а также обмен педагогическим опытом и налаживание прямых контактов между образовательными организациями. Работы по восстановлению автодороги республиканского значения Мамрашта-Шкапур-Арканский мост стартовали в Гиргебельском районе. Специалисты ждали снижения уровня воды в реках и приступили к работам по восстановлению полки земляного полотна дороги. На месте работает специальная техника. Махачкалинская «Динамо» приглашает болельщиков посетить предсезонное мероприятие на стадионе «Анжи-Арена». Встреча с командой запланирована на 22 июля. Вход для всех желающих будет свободным. В программу вечера войдет открытая тренировка основного состава, на которой поклонники клуба смогут увидеть команду в преддверии нового сезона. Кроме того, зрителям представят новобранцев и продемонстрируют обновленный комплект игровой формы. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Это новая песня, датированная, по-моему, этим годом, если я не ошибаюсь. Не слежу за творчеством Стаса Пьехи, поэтому мне тяжело говорить, что там, как, да, что с его творчеством.
1: Я мечтаю.
0: Хорошая песня, песня называется «Таю». Далее реклама спонсора, кстати. Ювелирный дом Карджави 17, 18 и 19 июля отмечает день рождения и приглашает вас на клиентские дни. Вас ждут праздничный фуршет, приятная атмосфера и специальные акции для наших гостей. Выберите украшение, которое будет радовать вас долгие-долгие годы. Мы вас ждем. Далее реклама спонсора, Расул Алибеков.
2: Карджави – это натуральные бриллианты. Золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджави – это бриллианты с международным сертификатом G. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
3: Золотая коллекция. Радио «Прибой».
0: Просто будем слушать Принца и просто будем наслаждаться его творчеством на «Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8 928 501 0606.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Жизнь твоя. Музыка.
1: Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Погода. Говорят синоптики, что у нас сегодня ночью, а также завтра и послезавтра днем ожидаются осадки в виде дождя. Будем смотреть. Пока же у нас очень хорошая погода. Сейчас в столице Дагестана, в городе Махачкале, светит солнце, и температура воздуха достигла своего пика – 29 градусов тепла. Также и останется на протяжении всего сегодняшнего дня. А ветра практически нет, дождя на данный момент нет тоже.
1: Реклама на радио. Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
6: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Это час эфира. Сегодня дебют Робби Уильямс сразу после Дениса Клявера и Славы. Песня называется «No Regrets». Аслан Гусейнов. Песня называется «Моя красавица». И Таркан Кузу-Кузу. А у меня на сегодня все. Я прощаюсь с вами до понедельника. Услышимся здесь же на волнах радио «Прибой». Все это утро с вами провел Расул Алибеков. Далее реклама нашего спонсора. Спонсора нашего утра.
1: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8 960 417 45 58.

0: Dead.
1: Реклама на радио. Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей. Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес: Гайдара Гаджиева, 24Е. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: evveler ettim.
1: В Дагестане 11 часов.
2: На радио «Прибой» новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России ужесточают требования к упаковке продуктов. В Дагестане ожидается ухудшение погодных условий, и волонтеры оказывают помощь семьям Хасавюртовского района. Теперь подробно. Производители обяжут крупно указывать на упаковках содержание сахара, соли и трансжиров. Требование утвердило правительство России в рамках плана по борьбе с неинфекционными заболеваниями. Новые правила вступят в силу к февралю следующего года. Кабмине уверены, честная маркировка поможет снизить риски диабета, ожирения и болезней сердца. Контролировать исполнение будут Роспотребнадзор и профильные министерства. В Дагестане объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погодных условий. По прогнозам Дагестанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, непогода продлится несколько дней до 19 июля включительно. В отдельных районах республики пройдут сильные грозовые дожди, ливни с градом, а порывы ветра будут достигать шквалистых значений до 23 метров в секунду. Волонтеры лагеря «Единой России» «Дагестанский рубеж» оказали помощь и поддержку семьям в Хасавюртовском районе, пострадавшим от паводков. Сейчас в волонтерском лагере идет пятая смена. Добровольцы оказывают физическую, психологическую и юридическую помощь. Помогают подготовить разрушенные дома к сносу, вынести поврежденную мебель, снять шифер, демонтировать деревянные перекрытия, очищают дворы и придомовые территории от ила и строительного мусора. В Дагестане планируют оградить железнодорожные пути для защиты скота от наездов. На заседании в правительстве республики отмечено, что бесконтрольный выпас приводит к столкновениям. В числе предложенных мер – создание дополнительных площадок для содержания безнадзорных животных, резервирование территории для организованного выпаса скота, усиление контроля за соблюдением владельцами требований законодательства, а также рассмотрение возможности установки ограждения вдоль наиболее опасных участков железнодорожного полотна. Республики Северного Кавказа демонстрируют двукратный рост интереса к детским банковским картам в первом полугодии. С января по июнь свой первый финансовый инструмент получили почти 42 тысячи детей. Это на 97% выше прошлогоднего показателя за аналогичный период. Пик активности пришелся на апрель и июнь, когда карты получили порядка 16 тысяч юных клиентов банка. По данным Сбера, лидерами по количеству оформленных детских карт в текущем году стали Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия Алания. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Друзья мои, никогда не забытые. Игорь Тальков на волнах радио, прибой в программе «Ретро» и песня «Звезда», четко, которая делится на две части. Давайте послушаем. Первая звезда восходит в унылом небе, озаряет все вокруг, дарует тепло и надежду, становится центром притяжения для заблудших.
1: Звезда, звезда.
0: А во второй части, друзья мои, наступает неизбежный закат. Время все изменило, звезда устала светить и покинула небосвод. Ее свет тускнеет, становится холодным и эгоистичным, уступая место новым, более ярким звездам. И главная суть, конечно, песня – трагедия быстротечности славы и любви, друзья мои. То, что вчера казалось вечным и согревающим мир, сегодня становится холодным и забытым. Тальков же показывает дар художника, может превратиться из необычного огня в холодный свет, понятный только ему самому. Конечно, это не только личная исповедь Игоря Талькова, но и, друзья мои, размышления о судьбе таланта в мире шоу-бизнеса в том числе, о том, как быстро может угаснуть необычный огонь и во что может превратиться искреннее служение искусству. 11:13 московское время. Мы из Махачкалы приветствуем всех и каждого, друзья мои, в летний день, в пятницу 17 июля. Меня зовут Адам. Желаю хорошо провести этот час и следующие несколько часов вместе со мной до 15 мы вместе. Итак, друзья мои, напомню о том, что у программы «Ретро» есть прекрасный партнер, ювелирный дом «Карджи-Ви», который отмечает день рождения и приглашает вас на клиентские дни. Вас ждут праздничный фуршет, диджей-сет, приятная атмосфера и специальные акции для наших гостей. Выберите украшения, которые будут радовать вас долгие годы. И ждем вас по адресу Махачкале, улица Азалиева, 8, ювелирный дом «Карджи-Ви». Отмечающий день рождения приглашает вас на клиентские дни. Итак, программа «Ретро», продолжаем.
2: Золотая коллекция. Радио «Прибой».

0: Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.
1: Реклама.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
3: Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
4: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8 960 410 0055, по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
5: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику ЦЛД доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляной фильтр и работы за наш счет. Срок акции с 10 июля по 10 августа. Ленинкент, Кизилюртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
5: Музыкально. В стиле. На радио «Прибой». Хит в стиле диско.

0: Здравствуйте, меня зовут Вахтанг Кикабидзе. Слушайте радиостанцию «Прибой».
1: Невозможно прожить без печали, но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вином наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Я желаю вам друга такого, чтоб в тяжелый и радостный час произнес настоящее слово, что спасительным будет для вас. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вином наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал.

0: Я хочу, чтобы звонки счастливы всюду слышался смех детворы, чтобы девушки были красивы, чтобы юноши были мудры. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вино наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Если девушка нынешним летом обижала тебя, не любя, пусть она пожалеет об этом, потому что полюбит тебя. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вино наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал.
1: Радио «Прибой». Музыка, которая нравится.

Друзья мои, на волнах радио «Прибой» итальянский музыкант Пол Мацалини. С 1983 года, называющий себя Джезеба, очень известный и один из его самых известных хитов в жанре итало-диско «I Like Chopin» звучит на волнах радио «Прибой» в программе «Ретро». О романтических чувствах, друзья мои, и воспоминаниях. Это песня, которая вызывает у него музыка Шопена. И фортепианная музыка Шопена становится, конечно, метафорой его чувств возлюбленной. Она побуждает в нем классическое чувство, глубокую, возвышенную любовь, полную сентиментального замешательства. Трепета, наверное, нежность.

0: Поставки тормозных колодок. Замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. Genesis. Сервис, которому доверяют. Казбекова 306. 8 928 501 0606.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: Каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12 ретро-час с Адамом Будагиловым.

хисундур маруат махерат ку шарфару го жемулел ац ак го савремени серу декараз норкат

0: Судакар.
1: Навалак.
0: Карата.
1: Дылым.
0: Ярак Казмоляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
3: На Радио Прибой новости.
4: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Правительство намерено перевести всех госслужащих на национальную платформу «МАКС». Комплекс противопожарных мероприятий проходит в Дагестане, и футболисты республики сыграют во всероссийском турнире. Теперь подробно. Правительство намерено перевести всех госслужащих на национальную платформу «МАКС» к 30-му году. Об этом говорится в распоряжении Кабмина о стратегическом направлении в области цифровой трансформации государственного управления. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Также планируется, что все работники государственных органов перейдут на отечественные коммуникационные сервисы для автоматизированных рабочих мест. Привлекать к ответственности нарушителей на внутреннем водном транспорте станет проще и быстрее. Теперь данные с камер фото и видеофиксации будут прямым основанием для штрафа, без необходимости составлять протокол. Система заработает по аналогии с той, которую применяют для отслеживания ситуации на дорогах. Фиксировать правонарушения на водных объектах будут автоматически и круглосуточно, что исключает обязательное присутствие инспектора. Решать, где именно установить камеры, смогут органы исполнительной власти субъектов, в ведении которых находятся эти водные пути. В Дагестане с начала года не допущено ни одного лесного пожара. Об этом сообщили в Комитете по лесному хозяйству на совещании, посвященном подготовке к пожароопасному сезону и реализации комплекса противопожарных мероприятий. К этому времени в республике зафиксировано 548 термоточек на площади более 40 тысяч гектаров. Благодаря оперативной работе профильных служб перехода огня на земли лесного фонда удалось избежать. Подведены итоги конкурса «Росмолодежь. Гранты. Двигай сообщество». 69 проектов из различных регионов России получат поддержку на общую сумму более 60 миллионов рублей. Дагестан вошел в число регионов-лидеров по числу победителей. 4 проекта из республики получили гранты на сумму свыше 3,5 миллионов рублей на реализацию своих инициатив. Средства пойдут на создание и организацию в учреждениях среднего профессионального образования, студенческих медиа, образовательных программ и фестивалей. Дагестанская команда «Фаренгейт НФЛ» сыграет в финальном этапе всероссийского турнира Российского футбольного союза «Белые ночи», который стартует сегодня в Санкт-Петербурге. Турнир в северной столице собрал 48 команд, которые поделены на 16 групп. Отмечу, что «Фаренгейт НФЛ» получил право представить республику на турнире, выиграв в июне региональный отбор. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя.
7: Новости напрямую.

0: Летний день с радио «Прибой».
1: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радио «Прибой». На радио «Прибой».

0: Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.
1: Час желаний. Желаний. С Адамом Будагиловым.
2: С Адамом Будагиловым.
3: Всем тем, кто с нами, всем доброго дня, друзья мои. Радиостанция «Прибой» приветствует вас в программе «Час желаний». Вы можете писать, уже начинать писать на наш номер, на Макс, на 8-988-291-1007. А пока же я напомню вам о том, что программу представляет ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы всегда найдете изысканные украшения золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
7: Выбирай. Выбирай то, что нравится.
8: Программа «По заявкам» продолжается, друзья мои, на волнах радио «Прибой», 12.16, точная пятница. Пятничная, друзья. Итак, у нас сообщение одно из первых. Можно передать привет племянницам Мадине, Зурият и Айше, и также Денисламу, пишет нам наш слушатель. Вот, зовут его Садрудин. Чтобы они поступили удачно, и включите, пожалуйста, песню «Ва-ба-бай» в исполнении Зайнаб Махаева. Заранее спасибо. Ну что ж, конечно, мы тоже желаем удачи в поступлениях и отличного лета вам всем. Слушаем Зайнаб Махаева на волнах радио «Прибой» в программе «Чья желание» песня «Ва-ба-бай».

0: желаний.
1: Да, друзья мои, продвигаемся вперед и вперед. Наш номер на Максе, друзья, 8-9-8-8-291-10-07. Можете писать к нам, до конца часа достаточно времени, и пока зачитаю очередное сообщение. Ну что ж, вот начальник управления культуры города Каспийск Мураду Магомедову, а также Халимат Магомедовне передает большой привет и пожелание хорошей пятницы. И просто поставить песню для них в исполнении Валерии «Формула счастья». Ну что ж, Мураду Магомедову и также Халимат Магомедову, небольшой привет, и это радиостанция «Прибой», и с удовольствием включаем для вас отличный трек от Валерии.

0: Час желаний. Исполнение любых желаний. В разумных пределах.
1: Ну что, друзья, моя программа продолжается. Радиостанция «Прибой». Мы из Дагестана. Всех приветствуем, всех слушателей, живущих в разных концах планеты. Программа «Час желаний». Вы можете писать, где вы не жили. На наш МАКС на 8-988-291-1007. Меня зовут Адам. Всем доброго дня, отличной пятницы. И вот следующее сообщение, тоже следом за тем же предыдущим. Для замечательной девушки Халимат Магомедовны музыкальный президент уже просит поставить «Гаджилава Гаджилаева». Мы с большим удовольствием исполняем просьбу и эту, и для Халимат Магомедовны на волнах радио «Прибой». Мои горы очень скоро. Но прежде напомню, у программы прекрасный, замечательный спонсор — ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
1: Друзья мои, у нас следующее сообщение из города Нант. Это, по-моему, запад Франции. От Загида сообщение. Передаю привет моим самым близким и родным, живущим в Махачкале, Руслану и Сабине. И в Касавюрте Зауру и Исмаилу. Вот, просит поставить песню в исполнении Леонида Агутина и Анжелики Варум, и это случится очень скоро. Вот-вот, специально для них, от Загидат из города Нант, Франция. Для, напомню еще раз, для Руслана Сабины и для Заура и Исмаила. Делаем громче.
0: Песни, письма, поздравления. Приветливое радио.
2: Время не лечит.

0: Реклама.
1: Мастер-дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер-дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Медицинский центр «Гепар». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленин Кент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: Час желаний.

0: «Час желаний». Адамом Будагиловым. С Адамом Будагиловым.
1: Друзья мои, 17 июля, лето в разгаре, и с нами был только что идеальный саундтрек вашей мечты, скажем так, и вы на волне радио «Прибой», и я ваш гид Адам в мир расслабленных мелодий и вдохновляющих историй, скажем. Отпустите заботы, закройте глаза на секунду и представляйте, как легкий бриз играет в волосах и бьет по лицу. А мы тем временем обеспечим вас самыми прекрасными треками этого лета, друзья мои. Благодаря вашим сообщениям, которые приходят на 8-988-291-1007 на Макс. Итак, 12.42 и следующее сообщение. Салам алейкум, прибой. Можно передать привет в Баку. Моя тетя Хасайбат от Рашида. Значит, племянник. До встречи, родные. Родные, написал Рашид. И песню просит послать Имина. Я так думаю, что песню Имина под названием «Сбежим в Баку». Что ж, с большим удовольствием в Баку для тети Хасайбат от племянника Рашида. Имин и «Сбежим в Баку» прямо сейчас на радио «Прибой».

0: Первых знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».
1: Час желаний на радио «Прибой».
2: Ну что, друзья мои, блеск золота, сверкающие алмазы, ритмы, от которого невозможно усидеть на месте. Именно такой заряд ждет вас в эфире до конца часа. 12.46 московское время. Напомню, спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». «Росювелир» — вы всегда найдете изысканные украшения золота и серебра с драгоценными камнями. И «Росювелир» — это роскошь, доступная каждому.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.
1: Час желаний.

0: Час желаний. Исполнение любых желаний. В разумных пределах.
1: Реклама.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом куске.

0: 888-292-47-47.
1: Час желаний. Прекрасная пятница продолжается, друзья мои, на волнах радио «Прибой», программа «По заявкам». Час желаний и очередное сообщение. Доброго дня, радиостанция «Прибой». Хотим послушать Дуа Липа «Be the One» и подарить ее всем, кто сейчас на берегу Каспийского моря. Особенный привет Расулу. Спасибо, не подписавшаяся девушка. Уж точно написала девушка, я думаю. И, конечно, Расулу особенный привет и тем, кто сегодня на пляжах или на пляжу Каспийского моря. Это музыкальный презент, самый летний трек звучит «Be the One» на волнах радио «Прибой».

0: час ваших желаний и капризов ежедневно. На радио Прибой. На радио Прибой.
1: Ну и подошла к концу программа «Час желаний», друзья мои. Очень скоро перейдем в новое музыкальное измерение. И поэтому, не поэтому, ставьте на паузу свои дела и отдайтесь ритму следующего трека. Владимир Кузьмин и диджей Грув исполнят вам песню «Моя любовь». Я жадом призываю вас оставаться с нами. И хорошего всем продолжения. Ровно в час дня новости встречайте тоже.

0: В Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Правительство России утвердило меры по стабилизации цен на топливо. В Дагестане зафиксировано снижение уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией, и в Махачкале детям-сиротам вручили ключи от квартир. Теперь подробно. Правительство России утвердило решение по стабилизации цен на рынке горюче-смазочных материалов. Заседание прошло под председательством главы Кабмина Михаила Мишустина. Кроме того, рассматривались поправки к проекту федерального закона о внесении изменений в налоговый кодекс. Ранее вице-премьер России Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе проработать снижение норматива продаж дизеля на бирже до 10%. Минпросвещение России подготовило проект приказа об утверждении перечня олимпиад и конкурсов на новый учебный год. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Он рассчитан на развитие у школьников и студентов интеллектуальных и творческих способностей, научных, инженерно-технических, творческих и спортивных компетенций, а также на популяризацию научных знаний и достижений. В Дагестане зафиксирована устойчивая положительная динамика по снижению заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщили в Минздраве. Согласно приведенным статистическим данным, по итогам прошлого года в республике было выявлено на 49 новых случаев заражения меньше, чем годом ранее. Специалисты напоминают, что ВИЧ-инфекция относится к заболеваниям с накопительным характером распространения. Поэтому ключевым фактором борьбы с ней остается ранняя диагностика. Своевременное выявление вируса позволяет оперативно начать терапию, которая блокирует размножение вируса, сохраняет пациенту полноценную жизнь и исключает риск передачи инфекции другим людям. В администрации Махачкалы состоялось торжественное вручение ключей от 96 благоустроенных квартир детям, оставшимся без попечения родителей, сообщает пресс-служба мэрии. Отмечено, что жилье полностью соответствует установленным нормам, обставлено мебелью и оснащено необходимой бытовой техникой. В прошлом году жильем обеспечено 64 человека, включая тех, кто выбрал жилищный сертификат. Олимпийский чемпион в составе сборной Бахрейна Ахмед Тажудинов стал победителем рейтингового турнира Объединенного мира борьбы, который проходит в столице Венгрии. Дагестанский борец, выступающий в весовой категории до 97 килограммов, уверенно завоевал золотую медаль. Еще одну медаль на турнире среди дагестанских легионеров завоевал Джабраил Гаджиев, который стал серебряным призером весовой категории до 79 килограммов. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя.
5: Новости на «Прибое».
6: Слушай родину, слушай «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом Киргу представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. Киргу. Ваш личный климат-контроль.
4: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Сабасаранская поговорка.
1: Кизав хелигиш, хириник дикра и фира в кору.
2: Если долго смотреть, в парном молоке кровь увидишь.
0: Радио «Прибой».

0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8 960 410 0055, по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ-1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям: лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8 938 780 50 25.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
7: Вспомни, что было.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Правительство намерено перевести всех госслужащих на национальную платформу «МАКС». Комплекс противопожарных мероприятий проходит в Дагестане, и футболисты республики сыграют во всероссийском турнире. Теперь подробно. Правительство намерено перевести всех госслужащих на национальную платформу «МАКС» к 30-му году. Об этом говорится в распоряжении Кабмина о стратегическом направлении в области цифровой трансформации государственного управления. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Также планируется, что все работники государственных органов перейдут на отечественные коммуникационные сервисы для автоматизированных рабочих мест. Привлекать к ответственности нарушителей на внутреннем водном транспорте станет проще и быстрее. Теперь данные с камер фото- и видеофиксации будут прямым основанием для штрафа, без необходимости составлять протокол. Система заработает по аналогии с той, которую применяют для отслеживания ситуации на дорогах. Фиксировать правонарушения на водных объектах будут автоматически и круглосуточно, что исключает обязательное присутствие инспектора. Решать, где именно установить камеры, смогут органы исполнительной власти субъектов, в ведении которых находятся эти водные пути. В Дагестане с начала года не допущено ни одного лесного пожара. Об этом сообщили в Комитете по лесному хозяйству на совещании, посвященном подготовке к пожароопасному сезону и реализации комплекса противопожарных мероприятий. К этому времени в республике зафиксировано 548 термоточек на площади более 40 тысяч гектаров. Благодаря оперативной работе профильных служб перехода огня на земли лесного фонда удалось избежать. Подведены итоги конкурса «Росмолодежь. Гранты. Двигай сообщество». 69 проектов из различных регионов России получат поддержку на общую сумму более 60 миллионов рублей. Дагестан вошел в число регионов-лидеров по числу победителей. 4 проекта из республики получили гранты на сумму свыше 3,5 миллионов рублей на реализацию своих инициатив. Средства пойдут на создание и организацию в учреждениях среднего профессионального образования, студенческих медиа, образовательных программ и фестивалей. Дагестанская команда «Фаренгейт НФЛ» сыграет в финальном этапе всероссийского турнира Российского футбольного союза «Белые ночи», который стартует сегодня в Санкт-Петербурге. Турнир в северной столице собрал 48 команд, которые поделены на 16 групп. Отмечу, что «Фаренгейт НФЛ» получил право представить республику на турнире, выиграв в июне региональный отбор. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Я спокойна, я жду отпуск.
4: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
5: «Прибой».
6: Весь Дагестан
7: на одной волне.

0: Реклама.
1: Мастер-дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер-дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Задаем

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Когда мы были молодыми, на радио «Прибой» шлягер.

0: Евролин. Ищите нас на картах и в соцсетях.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47.

0: Цуполь, Бабаюрт,
1: Гюмри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Правительство России утвердило меры по стабилизации цен на топливо. В Дагестане зафиксировано снижение уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией. И в Махачкале детям-сиротам вручили ключи от квартир. Теперь подробно. Правительство России утвердило решение по стабилизации цен на рынке горюче-смазочных материалов. Заседание прошло под председательством главы Кабмина Михаила Мишустина. Кроме того, рассматривались поправки к проекту федерального закона о внесении изменений в налоговый кодекс. Ранее вице-премьер России Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе проработать снижение норматива продаж дизеля на бирже до 10%. Минпросвещение России подготовило проект приказа об утверждении перечня олимпиад и конкурсов на новый учебный год. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Он рассчитан на развитие у школьников и студентов интеллектуальных и творческих способностей, научных, инженерно-технических, творческих и спортивных компетенций, а также на популяризацию научных знаний и достижений. В Дагестане зафиксирована устойчивая положительная динамика по снижению заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщили в Минздраве. Согласно приведенным статистическим данным, по итогам прошлого года в республике было выявлено на 49 новых случаев заражения меньше, чем годом ранее. Специалисты напоминают, что ВИЧ-инфекция относится к заболеваниям с накопительным характером распространения. Поэтому ключевым фактором борьбы с ней остается ранняя диагностика. Своевременное выявление вируса позволяет оперативно начать терапию, которая блокирует размножение вируса, сохраняет пациенту полноценную жизнь и исключает риск передачи инфекции другим людям. В администрации Махачкалы состоялось торжественное вручение ключей от 96 благоустроенных квартир детям, оставшимся без попечения родителей, сообщает пресс-служба мэрии. Отмечено, что жилье полностью соответствует установленным нормам, обставлено мебелью и оснащено необходимой бытовой техникой. В прошлом году жильем обеспечено 64 человека, включая тех, кто выбрал жилищный сертификат. Олимпийский чемпион в составе сборной Бахрейна Ахмед Тажудинов стал победителем рейтингового турнира Объединенного мира борьбы, который проходит в столице Венгрии. Дагестанский борец, выступающий в весовой категории до 97 килограммов, уверенно завоевал золотую медаль. Еще одну медаль на турнире среди дагестанских легионеров завоевал Джабраил Гаджиев, который стал серебряным призером весовой категории до 79 килограммов. И о курсах валют: на сегодня доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое.
6: На волнах прибоя.

Ну что ж, давайте полетаем, друзья. Доброго дня. Пятница, 17 июля, 3 часа пополудни, 15:07. Махачкала накрыта тягучей, почти осязаемой духотой. Солнце спряталось за плотными такими облаками, но от этого не стало легче. Воздух замер, пропитался влагой и будто ждет грозы, которая все никак не соберется с силами. Лето напоминает о себе каждым вдохом, друзья. И даже море сегодня не освежает, а дышит вместе с городом глубоко, медленно, чуть устало. В такие дни все немного смещается, краски смягчаются до акварельной дымки, привычный уличный шум звучит как-то приглушеннее, что ли, ну а внутри появляется странное, томительное предвкушение. Гул рабочей недели, друзья, стихает, уступая место совсем другим звукам, негромкому смеху и каком-то прибрежном кафе, перезвону посуды на верандах, шепоту моря. Махачкала переключается в режим ожидания чуда, и мы с вами часть этого процесса. В студии, да, я Иза Ахметханова. В ближайшие 4 часа наш эфир будет соткан из ваших любимых треков, интересных фактов и того самого ощущения, ради которого стоит включать прибой. Итак, друзья, поехали!

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
4: Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: меньше зло, больше хитов. На радио «Прибой».
1: Ну, если меньше слов, бывает, слово срывается с губ раньше, чем ты успеваешь его обдумать. И это слово, конечно, о любви. Такой искренний порыв невозможно подделать. Именно его записала в своей новой работе Айна Гетагазова. Ее песня на ингушском языке звучит как откровение, которое не требует перевода. Мелодия здесь сама рассказывает о трепете, о теплоте и о том, что внутри все замирает, когда рядом тот самый человек. Слушаем премьеру на волнах радиостанции «Прибой». Айна Гетагазова «Моя любовь прекрасна».
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Radio Приboy. The best radio on 100.7 FM.
1: Друзья, уже завтра, в субботу, 18 июля в 10:00 утра на нашей волне состоится программа «Познай себя». В гостях семейный психолог Руслан Магомедович Магомедов. Тема, знакомая каждому. Как говорить, чтобы тебя услышали? Будет честно, полезно и, конечно, бережно. Не пропустите завтра, 18 июля в 10:00. Программа «Познай себя».

0: Реклама на радио.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Не каждая травма заметна сразу. Не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: дорогах.
1: Ну а теперь, друзья, пятничная дорожная сводка. Мы вместе с сервисом Яндекс.Карты держим руку на пульсе Махачкалы. Прямо сейчас заторы наблюдаются на проспекте Казбекова в Семендере, также на проспекте Алигаджи Акушинского у въезда в город, ну и вплоть до Северного автовокзала. Далее красным выделена улица Икамаева и Магомед Тагирова в Первой Махачкале. Далее по Гайдара Гаджиева от троллейбусного кольца до улицы Чейрова у нас также затор. Пробки и на Агасиева, и на Танкаева, и на улице Рустамова. Далее по проспекту Имама Шамиля также зафиксированы заторы в районе троллейбусного кольца, там же и ДТП в левом ряду. Далее по проспекту Имама Шамиля заторы продолжаются в районе Джума-мечети. Далее отрезок от проспекта Гамидова до Хаджи-Булача также выделен красным. Заторы и на улице Магомеда Яракского, и на проспекте Гамидова, и на Ирчи-Казака. В районе ЦУМа по Каркмасово, по Дзержинского, Радищева, ну и по Магомета Гаджиева также имеется скопление машин. Частично улица Батырая выделена красным. Стоит и улица Гусаева. Далее также заторы у нас довольно серьезные на Буйнакского, на пересечении улицы Даниялова и Дахадаева, и Дахадаева и проспекта Расула Гамзатова. Далее переместимся также и в редукторный поселок по проспекту Петра Первого. От моста у нас заторы до улицы Эльзы Ибрагимовой. Красным выделена и улица Азизова, и улица Эльзы Ибрагимовой. Дальше заторы продолжаются на кольце, на пересечении улицы Хаджи-Булача, проспекта Насрудинова и Петра Первого. Ну и небольшое скопление машин у нас на улице Хаджи-Булача. Также и на Хивской улице. Ну что ж, друзья, пусть дорога домой будет наполнена предвкушением хорошего вечера, а не напряжением. Держите дистанцию, соблюдайте правила дорожного движения, уважайте соседей по потоку и возвращайтесь к близким с легким сердцем. Счастливого пути!

0: традициях.
1: Радио Прибой. Прибой.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Реклама на радио. Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Госдуме готовят законопроект о доступной долгосрочной аренде жилья. В республике близится к финалу капитальный ремонт моста к Сулакскому каньону, и дагестанские тяжелоатлеты выступят на турнире в Москве. Теперь подробно. В Госдуме готовят законопроект о развитии долгосрочного арендного жилья. Благодаря данной мере появится возможность предлагать льготную ниже рыночную ставку аренды, а розницу будут субсидировать регион или муниципалитет. Кроме того, предполагается введение долгосрочного наследуемого договора аренды на неограниченный срок. По мнению депутатов, это даст семьям, которые не могут связывать себя ипотекой, уверенность в завтрашнем дне. Отмечается, что проект привлечет миллиарды частных инвестиций, создаст новые рабочие места, загрузит строительный комплекс, поможет удержать молодежь и востребованных специалистов в регионах. Диализных больных из отрезанных ливнями горных сел Хунзахского, Ботлихского и Гумбетовского районов довозят на больничных каталках до кареты скорой помощи из-за разрушенных дорог и закрытого для машин Красного моста в Гергевельском районе. По данным профильного ведомства, движение транспорта здесь прекращено с 14 июля. Причина – просадка промежуточной опоры и деформация пролетного строения с образованием прогиба. В Казбековском районе Дагестана завершается капитальный ремонт перехода, обеспечивающего подъезд к селу Миатли от трассы Кизил-Юрт, Новочеркей, сообщает Минтранс региона. На данный момент полностью возведены промежуточные и береговые опоры, а также смонтированы железобетонные балки пролетного строения. Завершить все строительно-монтажные работы планируется в конце октября этого года. По данным мониторинга цен, Дагестанстата в республике за неделю бензин марки АЕ-92 подорожал на 7%, его средняя цена составила 96 рублей 53 копейки за литр. Стоимость АЕ-95 достигла 105 рублей за литр, а марки АЕ-98 – 112. Молодежная сборная Дагестана по тяжелой атлетике в составе 19 спортсменов выступит на ежегодном представительном всероссийском турнире «Путь к Олимпу», который пройдет 23-26 июля в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта. Традиционно спортсмены, которые проявят себя на данном турнире, будут иметь хорошие шансы для выступления на первенстве России. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Реклама.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Знаете, есть такое понятие в итальянском языке «Мариге». Она означает «отдых после полуденной тени». 4 часа пополудни, 16.15 – это и есть наша общая «Мариге», друзья. Лингвисты утверждают, что именно в это время суток человеческий мозг наиболее восприимчив к музыке и ритму. Ведь рабочее напряжение спадает, а вечерняя неспешность еще не вступила в свои права. Самое время для того, чтобы замедлиться и прислушаться, друзья, к себе. Пятница перевалила за середину, и впереди еще много отличной музыки. Я, Иза Ахметханова, проведу и этот час вместе с вами. Сейчас еще одна новинка прямо по курсу, затем прогулка по сегодняшнему календарю и много-много чего интересного. Так что будьте с нами на одной волне, а я продолжаю.
1: Всегда рядом, всегда с тобой. Радио «Прибой».

0: Прибой. Где музыка живет, там душа поет.
1: Знаете, бывает, песня начинается не с музыки, а, наверное, с тишины, с той особенной звенящей тишины, какая повисает в комнате, когда закрылась дверь за дорогим человеком. Хасбулат Рахманов всегда умел петь о любви без прикрас, но в этой работе, наверное, он заходит дальше, туда, где слова становятся почти молитвой. «Верни мне душу» — это не про упрек, не про слабость, это про мужество признать. «Без тебя меня нет целиком, я разобран». Как старый дом, из которого унесли свет. Итак, друзья, встречаем новинку в исполнении Хасбулата Рахманова. Верни мне то.
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио Прибой.

0: Аварская поговорка.
1: Быстрая река до моря не доходит.
2: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. Киргу. Ваш личный климат-контроль.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
5: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
6: Для детей старше 12 лет.

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Друзья, сегодня 17 июля, день, в котором сошлись мощь океана, нежность цветов и величие авиации. Сегодня отмечается день основания морской авиации ВМФ России. Поздравляем тех, кто охраняет наши рубежи с неба и с воды. Ну, Всемирный день эмодзи также сегодня, эмоджи. Многие говорят, официальный повод поставить смайлик в сообщении и не чувствовать за это никакой вины. Сегодня Всемирный день как-никак. Так, именинники дня в мире музыки. Сегодня 81 год исполняется выдающемуся композитору Алексею Рыбникову, автору «Юноны» и «Авось», «Звезды и смерти», музыки к тому самому Мюнхгаузену, ну и десяткам любимых фильмов. Его мелодии умеют соединять невесомость и глубину, как море в тихую погоду, друзья. Также сегодня день дарения цветов, праздник не требующих громких слов, просто подарите букет и мир вокруг станет чуточку красивее. Ну что ж, ну а у нас на волнах радиоприбой свои цветы. Мака Межиева с песней «Подари мне тюльпаны».

0: Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.

пишите лучше к нам на мессенджер Макс. Номер в Максе 8-988-291-1007. Приветы, заявки, поздравления, все озвучу, все поставлю. Жду ваши сообщения. Это час желаний на нашей волне.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: В Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Опубликован перечень поручений президента. Дагестан и Приморский край подписали соглашение о сотрудничестве, и «Динамо» Махачкала проведет открытую тренировку для болельщиков. Теперь подробно. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума. Ключевыми пунктами документа стали меры по повышению производительности труда и эффективности экономики, совершенствованию инвестиционного климата, внедрению отечественных технологических решений и многое другое. Ряд поручений также направлен на развитие транспортной и цифровой инфраструктуры, подготовку кадров, а также расширению международного экономического сотрудничества. Со следующего года плановые индексации выплат для миллионов граждан станут двухэтапными. Страховые пенсии увеличат 1 февраля сразу на новый уровень фактической инфляции. Второй этап намечен на 1 апреля. Выплаты скорректируют с учетом доходов социального фонда. В тот же день поднимут и социальные пенсии, ориентируясь на рост прожиточного минимума. Работающих пенсионеров ждет беззаявительный перерасчет в августе. Его традиционно ограничат 3 коэффициентами. Военные пенсионеры получат прибавку позже всех в октябре. Дагестан и Приморский край подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает установление и расширение торгово-экономических связей, улучшение инвестиционного климата, осуществление взаимопоставок потребительской и сельскохозяйственной продукции, участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, а также обмен педагогическим опытом и налаживание прямых контактов между образовательными организациями. Работы по восстановлению автодороги республиканского значения Мамрашта-Шкапур-Араканский мост стартовали в Гиргебельском районе. Специалисты ждали снижения уровня воды в реках и приступили к работам по восстановлению полки земляного полотна дороги. На месте работает специальная техника. Махачкалинская «Динамо» приглашает болельщиков посетить предсезонное мероприятие на стадионе «Анжи-Арена». Встреча с командой запланирована на 22 июля. Вход для всех желающих будет свободным. В программу вечера войдет открытая тренировка основного состава, на которой поклонники клуба смогут увидеть команду в преддверии нового сезона. Кроме того, зрителям представят новобранцев и продемонстрируют обновленный комплект игровой формы. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: желание сбывается. А желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. 17:08 на столичных. Время, когда ваши сообщения становятся музыкой. Я, Иза Ахметханова, открываю ваш любимый час желаний. Номер в мессенджере «Макс» для ваших сообщений и голосовых 8-988-291-1007. Итак, поехали. Салам алейкум, радио «Прибой». Меня зовут Муслим. Хочу передать всем салам тем, кто меня узнал и хотел бы послушать в исполнении мистера Кредо любую песню. Спасибо большое. Муслим, валейкум ассалам. Ваше имя уже в эфире. Ассалам сейчас долетит до каждого, кто вас знает. И даже до тех, кто только что узнал. Вы заказали мистера Кредо, человека, который годами остается самой красивой загадкой, скажем так, нашей эстрады. Без лишних слов. Включим магию мистера Кредо «Чудная долина». Движемся далее, друзья. Здравствуйте. Передаю всем большой привет. Желаю всем хорошего настроения и энергии на весь день. Поставьте, пожалуйста, песню «Зульфия» в исполнении Ларисы Гаджиевой и Ахмеда Ахмедова. От нас тоже огромное здравствуйте. Ваш привет уже греет эфир. Спасибо вам за него и за пожелание настроения и энергии. Это, конечно, бесценно. «Зульфия» в исполнении Ларисы Гаджиевой и Ахмеда Ахмедова обязательно прозвучит. И пусть все хорошее, чем вы поделились, вернется к вам в стократном размере, друзья. Хорошего дня и светлых мыслей. А я, в свою очередь, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Да, друзья, ежедневно с 17 до 18.00 час ваших приветов, поздравлений и пожеланий. Ну и, конечно, все озвучим, все поставим. Номер в мессенджере Макс для связи 8-988-291-1007. Еще несколько смс ждут своей минуты. Здравствуйте, передаю привет Мухаммад Закиру, Юнусу и Фатимке от Рабият. Поставьте, пожалуйста, песню «Тик-так» хорошую, которую поет группа «Астрон». Студию. Итак, ребят, и вам здравствуйте. Ваш привет уже в пути Мухаммад Закиру, Юнусу и Фатимке. Пусть он долетит до каждого из них и мягко, и вовремя, как теплый летний луч. Огромное спасибо, что делитесь добром с нашим эфиром. Ну и, конечно, студию с радостью поставим, друзья. Далее еще одно смс. Здравствуйте. Передаю огромный салам всем миепцам. Поставьте, пожалуйста, Эльмиру Аминову «Зажигательное». Спасибо большое. И вам здравствуйте. Огромный салам всем мигепцам, как уже передавалось. Пусть он долетит до каждого, где бы вы ни находились, друзья. Ну, а Эльмира Аминова зажжет в нашем эфире специально для вас. Далее, друзья, к нам поступило также голосовое сообщение, которое мы не можем оставить без внимания. Итак, слушаем.
2: Здравствуйте, Ахмадханова. Я бы хотел... Салам алейкум, во-первых. Во-вторых, извиняюсь за то, что сердце, телефон моросит у меня чудо. Я бы хотел вам передать привет мой, вам и всем вашим коллегам и все, кто меня слушает. Хотел бы песню послушать Стаса Михайлова. Ну вот и все. Будьте добры, пожалуйста. Всем привет тоже.
1: Вот такого плана сообщения. Наш постоянный слушатель, ваши слова прямо в сердце. Мы, ведущие «Прибоя», ловим этот привет с благодарностью и тут же передаем его дальше всем, кто сейчас с нами на нашей волне. Стас Михайлов звучит для вас и для всех тех, кто сейчас слушает нашу радиостанцию, кто верит в любовь. Ну что ж, друзья, а я также напоминаю, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

все думают. Где ты? Я теперь себя.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Ищете идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленингент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: час ваших желаний и капризов ежедневно в 17:00 на Радиоприбой. На Радиоприбой.
1: Друзья, час желаний набирает обороты на наших 17:43. Пишите, я на связи. Мессенджер Макс для связи 8-988-291-1007. Итак, к нам поступило еще одно сообщение, которое с удовольствием зачитаю. Добрый вечер, моя любимая радиостанция «Прибой». Хочу передать в первую очередь привет вам, всей команде вашей, и во-вторых, всем, кто сейчас на СВО. Моим сыновьям Садрудину, Аслану, братьям Тимуру и Таймиру, племяннику Азамату моей любимой мамочке, которая живет в Джунгутае. Огромный привет всем моим братьям, сестрам и всем моим коллегам на работе. Хлебозавод номер 4. Огромный привет и, пожалуйста, поставьте песню «Господа офицеры». Заранее благодарю вас, ваша постоянная слушательница Дина из Талги Кутан. Чашли Би. Вот такое сообщение к нам, друзья, поступило. Ну, Дина, добрый вечер. Спасибо за поклон всей нашей команде. Взаимно, от всего сердца. Ваш большой привет уходит детям, братьям, маме, коллегам с хлебозавода и каждому, кто сейчас, конечно, на передовой. Передаю песню «Господа офицеры», ставлю сейчас. Ну, а следующий трек, который вы заказали, возможно, чуть попозже. Всем тем, кто сейчас на передовой, кто на СВО, поскорее вернуться к своим семьям домой в целости и невредимости. Мирного неба всем нам над головой. Обязательно поставлю композицию «Господа офицеры» в исполнении Олега Газманова. Ну, а также, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов. Гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: и на сайте radioprimoy.ru.
1: Радио для всех.
2: Реклама на радио.
3: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий, операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса, хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» – мегафон 550-88-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В сети оптик «Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 780219, улица Мичурина, 64.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Госдуме готовят законопроект о доступной долгосрочной аренде жилья. В республике близится к финалу капитальный ремонт моста к Сулакскому каньону, и дагестанские тяжелоатлеты выступят на турнире в Москве. Теперь подробно. В Госдуме готовят законопроект о развитии долгосрочного арендного жилья. Благодаря данной мере появится возможность предлагать льготную ниже рыночной ставку аренды, а розницу будут субсидировать регион или муниципалитет. Кроме того, предполагается введение долгосрочного наследуемого договора аренды на неограниченный срок. По мнению депутатов, это даст семьям, которые не могут связывать себя ипотекой, уверенность в завтрашнем дне. Отмечается, что проект привлечет миллиарды частных инвестиций, создаст новые рабочие места, загрузит строительный комплекс, поможет удержать молодежь и востребованных специалистов в регионах. Диализных больных из отрезанных ливнями горных сел Хунзахского, Ботлихского и Гумбетовского районов довозят на больничных каталках до кареты скорой помощи из-за разрушенных дорог и закрытого для машин Красного моста в Гергебельском районе. По данным профильного ведомства, движение транспорта здесь прекращено с 14 июля. Причина – просадка промежуточной опоры и деформация пролетного строения с образованием прогиба. В Казбековском районе Дагестана завершается капитальный ремонт перехода, обеспечивающего подъезд к селу Миатли от трассы Кизил-Юрт Новочеркей, сообщает Минтранс региона. На данный момент полностью возведены промежуточные и береговые опоры, а также смонтированы железобетонные балки пролетного строения. Завершить все строительно-монтажные работы планируется в конце октября этого года. По данным мониторинга цен Дагестанстата, в республике за неделю бензин марки АЕ-92 подорожал на 7%, его средняя цена составила 96 рублей 53 копейки за литр. Стоимость АЕ-95 достигла 105 рублей за литр, а марки АЕ-98 – 112. Молодежная сборная Дагестана по тяжелой атлетике в составе 19 спортсменов выступит на ежегодном представительном всероссийском турнире «Путь к Олимпу», который пройдет 23-26 июля в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта. Традиционно спортсмены, которые проявят себя на данном турнире, будут иметь хорошие шансы для выступления на первенстве России. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Ты жди меня в Махачкале.
1: Гармония мысли, гармония души, гармония чувств.
2: Радио «Прибой».
1: Твоя гармония.
3: Ну чем не гармония, когда за окном закат? Ну, говорят, закат – единственное представление, которое никогда не повторяется. Оно всегда оригинально. Но мало кто помнит, что у этого явления есть астрономическое имя – гражданские сумерки. Тот короткий, почти театральный промежуток после захода солнца, когда небо будто бы нарочно медлит, примеряя на себя палитру от персикового до густого ультрамарина. Но для Махачкалы 19 июля – это время наступит ближе к 19, но готовиться к нему мы начинаем уже сейчас. Самое лучшее в этот момент открыть окно, впустить в дом вечерний бриз и добавить громкости, друзья. Я, Иза Ахметханова, веду этот финальный час своей компании. Сейчас пронзительная новинка в этом часе, затем вечерние пробки, много классной музыки, ну и отличного настроения. Так что продолжаем, друзья.

0: Реклама.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-50-25. 292-47-47.

0: Радио Прибой. Хиты на все времена.
1: Знаете, Цицерон в трактате о дружбе сказал: «Истинный друг – это второе я». Спустя 2000 лет ничего не изменилось. Красивый друг – тот, с кем можно молчать и быть услышанным, с кем не страшно снять маску. Именно о таком человеке поет Динара Магомедова в своей новой работе. Ее голос звучит тут прозрачно и тепло, а мелодия остается в памяти как приятное послевкусие долгого душевного разговора. Слушаем премьеру на волнах радиостанции «Прибой». Динара Магомедова. «Красивый друг».
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Радиоприбой.
1: Друзья, напоминаю, завтра в 10:00 18 июля включайте программу «Познай себя» на волнах радиостанции «Прибой» с Русланом Магомедовым. Как говорить, чтобы тебя услышали, тема, которая способна изменить диалог с самыми дорогими людьми. Проведет программу наша очаровательная Зухра Камалова. Не пропустите, завтра в 10:00 на волнах радиостанции «Прибой» программа «Познай себя».

0: Реклама.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, дорогие водители, вечерняя сводка от Яндекс.Карт. Заторы по-прежнему актуальны на проспекте Казбекова в Семендере. Также на проспекте Алигаджа Акушинского в районе троллейбусного кольца у нас на пересечении 6-й линии заторы. И также в районе Северного автовокзала там зафиксировано ДТП. Задействованы левый ряд и средние ряды. Далее, небольшой отрезок улицы Камаева выделен красным. В районе Первой Махачкале в районе троллейбусного кольца по улице Магомед-Тагирова пробки. По Гайдара-Гаджиева обе полосы заняты до улицы Батырмурзаева от троллейбусного кольца. В этом же районе по проспекту Имама Шамиля заторы и также в районе Джума-мечети на пересечении с улицей Магомеда-Яракского, проспектом Магомедова и вплоть до улицы Хаджи-Блача. Также заторы зафиксированы и на улице Яракского, и на проспекте Гамидова. Ирчи Казака выделено красным. В районе ЦУМа довольно серьезные заторы на улице Радищева, Дзержинского, Каркмасова. Улица Батырая Абубакарова также выделена красным. Заторы и на Магомета Гаджиева. Улица Гусаева стоит. Далее пробки на пересечении улицы Даниялова-Дахадаева и также улицы Дахадаева и проспекта Расула Гамзатова. На всей протяженности проспекта Расула Гамзатова пробки сохраняются, переходят в редукторный поселок. По проспекту Петра Первого у моста у нас заторы, вплоть до улицы Эльзы Ибрагимовой. И далее также на кольце, на пересечении с улицей Хаджи Булача. Кстати, по проспекту Насрудинова у нас зафиксировано ДТП, поступило сообщение, задействован левый ряд. Пробки также и на Хивской улице. Дорогие друзья, пусть ваш путь домой будет плавным, а мысли легкими и спокойными. Никакой спешки, только ритм дороги и предвкушение покоя. Берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения. Счастливого пути!

Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах радиостанции «Прибой». Ну, 18:49, наш совместный эфир подходит к концу. Я желаю вам выходных, которые запомнятся уютных, теплых, с любимыми людьми и правильным саундтреком. Сегодняшний вечер пусть будет не менее прекрасным, добрым, уютным, вкусным. Я, Иза Ахметханова, прощаюсь с вами. «Прибой» остается на вашей волне. Берегите друг друга. До встречи. Говорю пока-пока.

0: Реклама на радио.
1: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Сбербаш.
1: Бабаюр.
0: Ахты.
1: Дагестанские огни.
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России ужесточают требования к упаковке продуктов. В Дагестане ожидается ухудшение погодных условий, и волонтеры оказывают помощь семьям Хасавюртовского района. Теперь подробно.

0: Водители обяжут крупно указывать на упаковках содержание сахара, соли и трансжиров. Требование утвердило правительство России в рамках плана по борьбе с неинфекционными заболеваниями. Новые правила вступят в силу к февралю следующего года. В Кабмине уверены, честная маркировка поможет снизить риски диабета, ожирения и болезней сердца. Контролировать исполнение будут Роспотребнадзор и профильные министерства. В Дагестане объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погодных условий. По прогнозам Дагестанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, непогода продлится несколько дней до 19 июля включительно. В отдельных районах республики пройдут сильные грозовые дожди, ливни с градом, а порывы ветра будут достигать шквалистых значений до 23 метров в секунду. Волонтеры лагеря «Единой России» «Дагестанский рубеж» оказали помощь и поддержку семьям в Хасавюртовском районе, пострадавшим от паводков. Сейчас в волонтерском лагере идет пятая смена. Добровольцы оказывают физическую, психологическую и юридическую помощь. Помогают подготовить разрушенные дома к сносу, вынести поврежденную мебель, снять шифер, демонтировать деревянные перекрытия, очищают дворы и придомовые территории от ила и строительного мусора. В Дагестане планируют оградить железнодорожные пути для защиты скота от наездов. На заседании в правительстве республики отмечено, что бесконтрольный выпас приводит к столкновениям. В числе предложенных мер – создание дополнительных площадок для содержания безнадзорных животных, резервирование территории для организованного выпаса скота, усиление контроля за соблюдением владельцами требований законодательства, а также рассмотрение возможности установки ограждения вдоль наиболее опасных участков железнодорожного полотна. Республики Северного Кавказа демонстрируют двукратный рост интереса к детским банковским картам в первом полугодии. С января по июнь свой первый финансовый инструмент получили почти 42 тысячи детей. Это на 97% выше прошлогоднего показателя за аналогичный период. Пик активности пришелся на апрель и июнь, когда карты получили порядка 16 тысяч юных клиентов банка. По данным Сбера, лидерами по количеству оформленных детских карт в текущем году стали Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия Алания. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. На радио «Прибой» притчи народов мира.
3: Однажды в доме известного философа собрались друзья и завели беседу о постоянстве мира, которая вскоре перешла в горячий спор. Половина спорщиков считали, что все в мире течет и меняется. Любой человек сегодня может быть великим и богатым, а завтра нищим и забытым. Любой дворец сегодня может поражать своим величием, а завтра превратиться в прах. Даже горы стирает время. Но высокие порывы души, такие чувства, как вера, доброта, любовь, сохраняются в памяти людей на века, возражали другие. В памяти людей сохраняются мифы о вере, доброте и любви. В реальной жизни человек способен лишь недолго хранить в душе высокие чувства, со временем забывая о них. Спорщиков прервала старушка, мать философа. Она вошла и пригласила друзей к чаю. Пыл спора вызвал жажду, и все обрадовались. Мать подала чай и фрукты, а потом украдкой ласково коснулась руки сына и ушла. Хозяин дома вдруг воскликнул: «Я знаю, что в этом мире никогда не исчезает, не уменьшается и не превращается в пыль. Любовь матери всегда неизменна». И все с ним согласились.
2: На радио «Прибой» притчи народов мира.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
2: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама. Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306. 8 928 501 0606.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119. 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
6: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L0MRTU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
7: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-8108, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

и все в слезах, предутренние росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны. Любовь придет, как снег зимой холодной, так счастья людям не хватает иногда. Пусть полюса земные не сойдутся, а наши судьбы вместе навсегда —

Дагестане 21 час. Первых знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».

0: Аварская поговорка.
1: Я арцул чонтац иля, я схалу гонгварац иля.
2: Либо карман наполнится серебром, либо череп набьется песком.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Или в титрах, когда не видно солнца, к небу никто не поднимет взгляда. И ночью дым прячет звезды, как вор бриллианты. В городе пробок, где нам ничего не светит, кроме холодного света, неона. Надежда первая ушла, оставив нас наедине с леденящей болью. Я

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию, крыша которой не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 22 часа.
1: Да здравствует лето!
2: Да здравствует лето!
3: Радио «Прибой».

0: Радио Прибой.
1: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

0: Даргинская поговорка.
1: Кого одолел подъем, тот одолеет и спуск.
2: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Эндоскопия в сети центров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело – сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8 938 780 5025.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
4: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Конец связи. Конец связи. Конец связи. Конец связи.
1: Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки. Прибой.
2: Радио нашей.

0: отдам, как ты мне.
1: Реклама.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.
1: Вачидун, дуца хвалатлы, хвалбадир гарбида, хай карандедун. Вачидун, дуца хвалатлы, хвалбадир гарбида,

0: лимонады «Тбилисимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-982-47-47.
5: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстройсевер». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.
3: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
4: Для детей старше 12 лет.

Ничто так не убивает меня, как ты. Ты ведь хотела сделать больно, что ж, смотри, я отпускаю.

и все в слезах, предутренние росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.